0: ванну принимать.
1: Все равно через месяц потом придется доплачивать. Не по-общему. Поэтому подаем показания, включаем первое утреннее шоу, готовимся общаться на заданную тему и получать подарки. И все это при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
0: Именно в «Гемотест» можно пройти чекап X6, а это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте «Гемотест.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: Не знаю, как вы, друзья, мы с Юлечкой обожаем даты и праздники, и вообще события радостные, любые в вашей жизни, в жизни страны или вселенной. Подкинем поводы для разговора, полистаем календарь.
2: Ну, давайте начнем не с календаря, а с события, которое сегодня вечером случится в нашем городе. Сегодня у нас хоккейная Сибирь играет с Акбарсом.
1: Серьезно?
2: Дома. Будем переживать. Я каждый раз переживаю, ну, не всегда это срабатывает. Видимо, плохо переживаю.
1: Юля, я позвоню твоему доктору. Пусть усилит успокоительные.
2: Чтобы можно было сильнее переживать?
1: Нет, чтобы тебе все было фиолетово.
2: Ну, в общем, желаем нашей Сибири, что нужно пожелать?
1: Победы.
2: Ну, победы, понятно. А есть какие-то приметы? Ну, имеется в виду, там, ни пуха, ни пера, там, еще что-то.
1: Вперед, Сибирь!
2: Комфортного льда, не знаю.
1: Чтобы лед был не очень скользкий,
2: чтобы,
1: да? Комфортный лед.
2: Нет, чтобы лед приятно был скользкий, чтобы не бились. Вот я всегда переживаю за ребят, когда они бьются об борта. Вот это вот тыдыщ.
1: Ну, такой спорт, да, ребята, конечно, там все поломанные, переломанные,
2: и
1: но
2: всегда
1: поменьше травм, побольше результативности команды.
2: Мне всегда так страшно, когда шайба летит вот в это защитное стекло, а там люди за ним сидят.
1: А ты спроси этого Алексея Харитонова, каково ему
2: сидит за
1: в
2: этим
1: этот
2: стеклом.
1: Момент, да.
2: Сегодня по праздникам отмечается Всемирный день моря. Ой, было
1: ой,
2: бы неплохо,
1: хочется.
2: Конечно, да. Сегодня день системного аналитика в России.
1: Ой, как не хочется.
2: Если вы системный аналитик,
1: мы вас поздравляем. Да.
2: Ну и одно такое интересное событие произошло тоже 24 сентября в 1964 году. В одной газете была опубликована статья, которая называлась «Предложение по усовершенствованию русского языка».
1: А.
2: И если бы вот...
1: Неужели
2: это приняли?
1: Уже тогда говорили, что кофе это оно.
2: Нет, вот если бы приняли вот то, что там было написано.
1: Хорошо, что не приняли.
2: То мы бы, например, писали жюри не через букву Ю, а через У. Хотя мы говорим жюри. Мы бы писали заяц через Е, заец.
1: Это кто?
2: Или дочь без мягкого знака, например.
1: Перестань, Юль, что попало, несешь?
2: Прямо аж глаз дергается, да?
1: У меня что-то аж закололо где-то.
2: Ну, а, кстати, про слова мы поговорим.
1: Другие.
2: Интересные. Ну и сегодня день рождения отмечает Влад Соколовский. Певец, один из участников группы БИС.
1: Вот группу БИС мы и вспомним с вами.
2: И Лариса Рубальская, автор текстов песен огромного количества.
1: Легенда.
2: Да, на ходу умеет сочинять стихотворения. Это вообще какая-то уникальная женщина. Творческие и не только.
1: Это вот это на ходу сковороду?
2: Ну, это ты так можешь. А у нее более
1: любовь,
2: креативно.
1: Любовь, морковь,
2: да.
1: Эфир, кефир.
2: Угу. Ну давай, я жду просто, какие еще будут предложения.
1: Микрофон, Юнитон.
2: Ну ладно, тут я... Ладно, тут...
1: Ручка...
2: Тут будет.
1: Ой...
2: Так, там неприлично, я чувствую, уже что-то пошло.
1: Ручка-штучка. О, а по поводу неприличного сейчас расскажем кое-что.
2: Мы сегодня, друзья, раз уж тут пошла тема про слова, мы решили поговорить вот о чем. Какими словами и фразами вы заменяете... Ну, давайте так, не совсем цензурные выражения. Ну,
1: крепкие вот такие. Крепкие.
2: Вот когда...
1: Но в эфир не
2: как
1: скажешь.
2: Как будто бы вот... Да не только в эфире, а там, не знаю... Дети, да, находятся рядом, или ты в приличном обществе, ну нельзя вот так вот ругаться. И вы тогда используете, ну, какие-то слова, которые выражают ваши эмоции, но они приличные.
1: Ну, все же помнят японского городового. Японский бог еще есть.
2: Да-да-да.
1: Испанский стыд.
2: Нет, я, наверное, вот из того, что вспоминается, прям первое, что приходит в голову, это ёшки-матрёшки. Ну, ёшки-матрёшки.
1: И ёкарный бабай.
2: И это. А еще есть длинная фраза... Мать твоя женщина, отец твой мужчина.
1: Давно я такого не слышал.
2: И я тоже, но тут вспомнила, что я недавно использовала это выражение в приличном обществе. Кто понял, тот понял, кто не понял, тот не понял, и хорошо. Ну а вы, друзья, какие используете слова и выражения, когда нужно
1: очень
2: высказаться,
1: да.
2: Но вот использовать определенные слова нельзя, и вы заменяете чем-то другим.
1: Тем более мы же в эфире, вы же нам будете писать
2: вот,
1: то,
2: а мы
1: что
2: же
1: можно
2: в эфире
1: сказать.
2: Мы же в эфире должны как-то это озвучить.
1: Аналоги каких других высказываний мы озвучим, вы уж в голове додумаете наверняка.
2: И мы додумаем в том числе. Пишите, друзья, уже тема запущена в наших социальных сетях, группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал, в комментариях уже ждем ваши сообщения. Ну и, конечно же, можете напрямую писать прям непосредственно сюда, на радио Юнитон. Номер 8-983-510-107. Это Макс-канал. Телеграм и смски.
1: Давайте, не стесняйтесь в выражениях, друзья.
2: А сегодня, а чего стесняться? Мы сегодня прилично выражаемся.
1: Они же доступны.
2: Мы прилично
1: все вот эти,
2: выражаемся,
1: да? Поэтому
2: понимаете?
1: Первые ваши перлы озвучим в эфире уже через 3 музыкальные минуты. Услышим Влада Соколовского в составе дуэта «Бис» в первом утреннем шоу.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: группа Бис в честь дня рождения Влада Соколовского, одного из участников, первым утренним. Все, ностальгировать хватит, на паузу диджей не нажмет, а вот микрофон я включаю, и мы общаемся вот на какую тему сегодня.
1: Сегодня мы решили выяснить, а какими словами или фразами вы заменяете, ну, такое крепкое словцо, давайте так.
0: Да,
1: мы,
0: слова...
1: мы же все как бы не фразы. Ругаемся, да, мы же в приличном
0: обществе
1: не ругаемся.
0: Конечно, мы приличные. Слова, фразы, замены, они к нам прилетают. Очень много вспомнили наших слушателей крота. Который жеваный.
1: Да.
0: Пожевали.
1: Я поняла, что я даже не слышала такого никогда выражения. Ну ладно. Так, Оксана написала, она использует ежики лохматые.
0: Да ты что?
1: Ах, вот же ежики лохматые. Вот мне кажется, вот как-то так должно, да, наверное, звучать. Так, дальше, поехали еще.
0: Сколько так же?
1: Сколько у нас
0: театра? Сколько крота, столько и театра. Но театр один вспоминают, оперный, причем на ё.
1: С буквой ё. Дальше, вот эта классика жанра Идрит Мадрид.
0: Да, я же говорю, там и испанский стыд.
1: А как же вот это вот ёперэсэте? Мне кажется, это мы еще со школы, да,
0: буквы алфавита, да, идут.
1: А вот это вот полный пердимонокль.
0: Да что ж вы, что же творите-то?
1: Ну, правда, у меня даже родители использовали это.
0: Забавно звучит, да.
1: Так, дальше поехали. Не знаю, в какой, с какой интонацией это должно звучать, но Елена вот говорит, если что, ёлочка, зажжись.
0: Ёлочка, зажгись.
1: Или как-то так. Елена, пришлите нам аудиосообщение, нам надо понять, с какой интонацией это должно звучать. Ну, прям интересно стало. Вы для нас открытие просто сделали сейчас, мы так не используем.
0: Также в топе фраз и выражений, друзья, которые можно выдавать в эфир. Евпатий Калавратий.
1: Да-да, или Калаврат, мы вот так вот еще
0: Евпат
1: говорим.
0: Калаврат или Евпатий Калавратий.
1: Йок-макарек.
0: Точно,
1: тоже,
0: точно,
1: вот там,
0: да,
1: же, да, где-то?
0: Да.
1: Вот это вот у Сергея японский холодильник.
0: То есть не только городовой, еще и холодильник японский.
1: Там же.
0: Понятно.
1: И ежики курносые вот в каком-то большом количестве к нам летят. Дальше. Ёпсель-мопсель.
0: Здрасте, нормально.
1: От Михаила. Ай-ля-ля использует Денис. Мне тоже
0: такое
1: хочется,
0: многозначительное,
1: мне,
0: да?
1: Мне тоже хочется понять, это вот, ну, в какой ситуации, да, вот, то есть, что должно было произойти, чтобы вы так вот сказали?
0: Мне что-то это напоминает лексикон Эллочки-людоедочки, ай-ля-ля.
1: Кстати, да.
0: Причем это же может быть и одобрение, и наоборот негатив.
1: Вот, я поэтому захотела послушать.
0: Ай-ля-ля.
1: Ешь твою клещ. Это вот Ольга нам написала, пожалуйста. Дальше, понятное дело, египетская сила.
0: Вот, кстати, география, да, пошла. Япония была.
1: Да.
0: До Египта добрались. Египетская сила, ну.
1: Про собаку, которая сутулая. Ну, вот, тоже. Кстати, про Японию еще тут японские ботинки.
0: Причем японские.
1: И еще и ботинки сюда же, да.
0: Что такое?
1: Еще почитаем ваши сообщения, друзья. Их, мне кажется, мне кажется, это миллион. Нет, это, знаете, хорошо. Мы стараемся так, не выражаться,
0: ну,
1: да?
0: И в то же время
1: и при этом, чтобы было понятно, да?
0: Да, в то же время выражаться и разгрузочку такую утреннюю эмоциональную устраивать.
1: Мы продолжим читать ваши сообщения. Ну, все, что возможно.
0: Конечно,
1: прочитать в эфире.
0: Все, что допустимо.
1: Потому что есть некоторые слова, которыми вы заменяете нецензурные выражения, но они не сильно
0: что-то
1: отличаются
0: не сильно меняется,
1: от нецензурных,
0: да?
1: выражений. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Присоединяйтесь к нам. Подробности все есть в социальных сетях.
0: А еще мы почитаем не только ваши сообщения, а зачитаем в эфир гороскоп. На этот четверг минут через 5 это произойдет. Не пропустите.

0: соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С 21 по 27 сентября в бутике Монако грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик Монако на Советской 51.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
7: Значит, вместо обеда в Приз.
8: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Какой прекрасный вид сверху!
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: с доставкой круглосуточно.
1: ИП Смирнова-ЮА, ОГРН 319-547-687-251.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
5: Застройщик ООО «СЗ Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
8: Новая квартира?
7: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
9: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
13: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:31 в Новосибирске. Время звездных предсказаний в первом утреннем шоу. Гороскоп. Давайте узнаем, как этот четверг прожить.
2: Должно быть кому-то хорошо, а кому-то не очень. А может быть всем хорошо, а может быть всем не очень.
1: Не, я за второй вариант, когда все нормально и по расписанию, и четко, и вовремя. Овны, начнем с вас. У вас сегодня интересный день. Будут сбываться приметы, появляться особые знаки. Сегодня вы будто программируете события и себя на успех.
2: Ну, вот только так и никак иначе.
1: Хочется, чтобы было так.
2: А у вас день переломный, особенно в работе. Многие окажутся на распутье и должны будут сделать какой-то выбор. Времени на раздумья не дадут, придется решать здесь и сейчас.
1: Но лучше в работе пускай будут переломы, чем как в том фильме «Чёрт побери». Помните, да?
2: Чёрт
1: побери.
2: Побери.
1: Михаил Зитлов туту. Вот она.
2: Мы пересмотрели фильм «Бриллиантовая рука», да.
1: Близнецы, ваш оптимизм удивит. Вы ищете хорошее во всем. Вы не сдаетесь. Вы настроены так позитивно, что даже скучное меняется в лучшую сторону. Близнецы, вы молодцы.
2: Мне кажется, иногда вот такие люди немного раздражают. Такие на позитиве всегда вот эти вот прекрасные.
1: Да, так и хочется, да? Что-то сделать, чтобы пошло не так.
2: Раки, выделите хотя бы час на спорт сегодня. Неважно, что это будет, прогулка или отправитесь куда-то в фитнес-зал. Главное — движение и активность, ну или хотя бы там где-то по офису ходите много.
1: Клешни-то разомните свои, раки.
2: Посмотрите, сколько вы шагов нашагаете сегодня-то.
1: И нам напишите.
2: Отчитайтесь,
1: да,
2: конечно.
1: Мы утром придем, прочитаем, проверим. Далее, львы. Ваша коммуникабельность будет сегодня на пике. В четверг вы станете душой компании. Именно вы сможете убедить, уговорить и объяснить лучше всех.
2: А я уж льва сегодня.
1: Убедители
2: центр.
1: И уговорители. Кстати, львы, иногда долго уговаривать-то нас и не приходится. Мы с Юлей за любой
2: кипиш. Легкие на подъем. Встали и пошли. Девы, придется поработать сегодня вам и за себя, и еще за кого-то.
1: Ну, но спасибо.
2: Глаза боятся, руки делают, вы все успеете.
1: Ну, спасибо, Юлечка.
2: Вас успокоили звезды в конце.
1: Будем двигаться дальше. Внимание, весы. День подарит приятную и душевную встречу. За короткое время вы успеете рассказать много. Зарядитесь настроением, которого хватит на сегодня и даже на завтра.
2: Это хорошо. Встреча, это приятно.
1: Общайтесь, заряжайтесь.
2: Скорпионы, а у вас день пройдет в суете. Вы будете хвататься за все. Ничего не доведете до конца. Будете нервничать. Суетиться еще больше. Звезды говорят: успокойтесь.
1: Я тебе говорю, Юля, успокойся. Ну,
2: подумайте просто, что сделать сначала, что потом. Вот такой простой совет, но помогает.
1: Просто вы, друзья, вот когда Скорпион суетится, хватается, не находитесь рядом с этим человеком. А я 10 лет уже.
2: Да, просто всем окружающим плохо в этот момент, если Скорпионы начинают суетиться.
1: Успокойся, Юля, успокойся. Внимание, стрельцы, пожалуйста, ищите сегодня позитив во всем. Проскочили поворот — прогуляйтесь, разомнитесь. Не взяли в проект — зато в выходные работать не придется, и вы не заметите, как этот день оставит только приятные воспоминания.
2: Это вот нам всегда говорят: ищите позитив во всем. Все падает, все рушится.
1: Это к лучшему.
2: Но я ищу позитив во всем.
1: Сломалось, надо новое купить, давно пора.
2: Козероги, а вы относитесь к чужим проблемам сегодня серьезно. Поставьте себя на место другого человека. Вам нравится, когда вас игнорируют? Вот то-то же. Будьте внимательны к каждому, кто сегодня к вам обращается, и не отказывайте, пожалуйста, в помощи.
1: Будьте добры, козероги.
2: Завтра откажете, сегодня не надо.
1: Далее водолеи. Общение с противоположным полом в этот день будет особенно приятным. Флирт поднимет самооценку. Только, пожалуйста, с этим делом не переборщите.
2: Ну, и если вам надо, переборщите, конечно.
1: Чего вы самооценкой хвастаетесь, поднялась она, ну?
2: Ну и рыбы. Какое-то событие потрясет вас до глубины души в этот четверг. Обратитесь за поддержкой к друзьям. Возможно, даже не придется говорить о проблеме, потому что обычный разговор тоже успокоит и придаст сил. Вот смотри, мы сегодня начали гороскоп с чего? Что я думаю, вот хорошо, если будет он такой позитивный, да? Ну, в целом, хороший.
1: Да.
2: Я считаю, процентов на 80 он сегодня приятный.
1: А я не возражаю, как я могу возразить Скорпиону, у которого по гороскопу суета, нервы, переполох.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 уже в Новосибирске, друзья. Перед тем, как о погоде поговорить, поиграть, вас пригласить, напомним тему для разговора, потому что сообщений пришел миллиард.
2: Мы сегодня, сегодня прилично выражаемся. Вот давайте можно тему обозначить. Выясняем, какими словами и фразами заменяете, ну, не совсем цензурные выражения. Если вдруг такая захотелось, да, высказаться, а высказаться вы хотите как-то прилично.
1: Давай, японский городовой. Ну, что там у нас?
2: Давайте, Катерина написала в группе ВКонтакте. У нее вот, когда кто-то плохо подрезал на дороге, да, вот так вот.
1: Бывает хорошо подрезал,
2: бывает плохо. И вот это «выплыл лебедь белый».
1: Мне кажется, это с русским народом. «Выплыл лебедь белый». Куда едешь?
2: Это у тебя как-то по-доброму получилось. Когда подрезают, там другие мысли в голове. Давайте аудиосообщение от Александра послушаем.
1: Точно? Ты уверена?
2: Да, уверена.
1: Ну тогда мы снимаем с себя ответственность за происходящее. Александр.
3: Юля, Артем, доброе утро. Мы когда в школе учились, придумали такое выражение интересное, чтобы скрыть. Говорили: «Ангидрит твою калимарганец, йода водород летит».
1: Урок химии какой-то сейчас мы посетили, йодоводород.
2: Я так думал, что это же даже не повторить. Ольга написала: «У меня муж, меня муж ругает такими словами: королева Шантеклера Мэри Поппинс». По поводу имен, вот, пожалуйста, человек с подписью «Ан» нам написал или написала: «Ляха Натаха».
1: Ой-ой-ой.
2: Я сейчас думаю, все Наташи могут обидеться немного, да, как будто.
1: Ну, в нашем окружении тоже есть такая Наташа, которую можно так назвать. Ляха Натаха.
2: Так, дальше. Ёлочки-палочки. Вот так вот прям.
1: По-доброму,
2: да. Прям как-то миленько, да. Или вот, например, сейчас вот.
1: Друзья, вы нас забросали просто. И Юля делает паузу в словах.
2: Потому что там не все можно озвучить.
1: Можно
2: пойдет
1: это в эфир или нет?
2: Елена написала, она использует гвоздь мне в кеды.
1: Это откуда-то из Барбоскиных, что ли?
2: А, думаешь?
1: Ну, типа того, ну.
2: Интересно.
1: Барбоскины так ругаются.
2: Или вот Тимур, например, написал, он использует «обаце». Ну, когда вот удивился,
1: это очень,
2: да,
1: удивительно,
2: так,
1: да.
2: Прям так удивился, так прям вот и сказал вот это слово. Заглядываем к нам в Макс канал. Давайте отсюда несколько сообщений почитаем, потому
1: там
2: что.
1: Там уже целая энциклопедия.
2: Ну, да. Вот, пожалуйста, Владислав, он использует «я обескуражен».
1: Какой-то культурный, какой воспитанный человек.
2: Денис, вот это, мне кажется, что-то пересекается с нашим слушателем. У него там гидроперит тоже используется. Трындец.
1: Ну да, трындец — нормальное слово такое прям.
2: Я уж молчу про слово «блин». Ну, понятно, да.
1: Понятно.
2: А вот это «мать моя волшебница».
1: А вы... Дочь волшебницы?
2: И такое тоже. Дальше, ну, давайте еще парочку озвучим. Юля вот, например, пишет: «Я всегда вот витиевато и высокопарно стараюсь высказываться, да? Какого художника?» Очень нравится такое выражение.
1: Какие мы испорченные, потому что в голове сразу есть варианты замены. Какого выражения... Это было сейчас нам представлено в эфире.
2: А как у тебя от Алисы? Ох ты ж, опачки, очки и тапочки. Как тебе вот такое? Длинное, но как бы нормально, да? Нормально.
1: Великолепно, друзья, великолепно мы начали это утро. Продолжайте, пишите.
2: А знаешь, утро, оно иногда такое, хочется вот прям...
1: Очки и тапочки хочется, да.
2: Все про него сказать. Почитаем еще ваше сообщение, все, что можно озвучивать в эфире, присоединяйтесь к нам. Ну а мы напомним о том, что через несколько минут у нас игра «Операция подмена».
1: Вот это наша
2: любимая. С классным подарком. Приготовьте мессенджеры для участия. Ну а мы пока пару слов расскажем о погоде, что синоптики пообещали на сегодня.
1: Осадков в городе сегодня не будет. Ветер северо-западный, 2,7 метра в секунду. Утро немного туманное и прохладное.
2: 6 градусов. 7? 8?
1: Ну, 7-8 было, я видел.
2: Ну это потеплело.
1: Или похолодало. Может, пока мы тут там похолодало, Юлечка?
2: Друзья, в общем, не жарко сейчас в нашем городе. Одевайтесь теплее. Хотя сегодня, мне кажется, мороз и солнце, потому что солнышко даже светит.
1: Ну, на контрасте сработаем днем. Днем солнечно, без осадков. И до 18 выше 0.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Добро пожаловать за подарками в первое утреннее шоу, друзья. У нас для вас угощение. Безумно крутая шаурма победителю вручит сертификат на 1000 рублей.
5: И настроение у вас наверняка поднимется от этого. Вообще настроение, конечно, может быть разным, но аппетит-то должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в безумно крутую шаурму. Безумно вкусно. Ну и сейчас
4: надо сделаем
5: вам безумно интересно и музыкально.
4: Неожиданно в том числе.
5: Потому что в игре «Операция подмена» мы действительно берем известный хит, меняем музыку полностью, даже стиль и даже текст немного частями. Ну а вы пытаетесь угадать, кто поет эту песню в оригинале.
4: Сегодня в ответе будет очень много слов.
5: Ну, правда, много слов. Давайте так, подсказка, потому что там не один человек.
4: Всех надо вспомнить, нам прислать. С вариантом ответа свой телефон обязательно указать.
5: Первый, кто пришлет верный ответ, забирает подарок. Ну что, давайте посмотрим, что получилось.
4: Современные танцевальные мелодии мы превратили немного в старинное диско. Потанцуем? Юлечка.
5: Я все уже сумка по центру, я уже танцую, дискотека.
4: Пойдемте на танцы. Кто в оригинале поет эту песню, вспоминайте и отправляйте нам.

0: 7 часов и 52 минуты уже в Новосибирске. Пора подвести итоги игры «Операция подмена». Здесь мы меняем музыку, настроение, стиль и даже слова местами для того, чтобы вас запутать, а вы должны ситуацию расследовать и угадать, вспомнить, кто в оригинале поет эту песню.
1: Ну давайте еще раз задание напомним, потом посмотрим, что вы нам отправляли, какие ответы сегодня были верные и неверные в том числе. Ну что?
0: Очень даже музыкально сегодня, танцевально. Дискотечно.
1: Нас, кстати, попросили выпустить сборник наших переделок. Ну, посмотрим.
0: Подумаем. На новогодних каникулах.
1: Может быть, да.
0: Или на ближайших выходных. Задание сегодня звучало вот как.

0: Давайте пробежимся по неверным ответам, а потом найдем победителя и узнаем, кому достанется сертификат на 1000 рублей. Вас угощает безумно крутая шаурма.
1: Ну что из неверных?
0: Значит,
1: давай.
0: Значит, Иванушки и Лазарев Билан, и группа Стрелки, и группа Лепреконса, вот это вы вспомнили. Чай вдвоем, Вирус, Люся, Чеботина. Продолжать можно до бесконечности, но верный ответ, мы предупреждали, содержит несколько слов и имен исполнителей.
1: И сегодня это Леша Свик, Нилетто и Майами. Вот, пожалуйста.
0: Стоп-игра.
1: Именно вот этих трех ребят, мальчишек,
0: песню
1: нам нужно
0: не
1: было
0: вспоминай,
1: прислать.
0: Мы обязательно услышим. Больше не ищи меня, больше не зови меня.
1: Вот примерно так. Ты за Нилетто сейчас
0: в оригинале
1: спела, я поняла.
0: Будет все.
1: Ну а давайте смотреть, кто первым ответил верно и кому подарки достаются. Итак, первый правильный ответ пришел от слушателя, чей номер телефона заканчивается на 6232.

0: друзей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Реклама. Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
5: Где-где?
6: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
12: Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
13: Что? Что это?
14: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: Новосибирске 8 часов и 2 минуты.
1: FM 107.

0: первым утренним шоу. Вместе с вами, друзья, мы встречаем четверг на календаре 24 сентября. Доброе утро. А тема у нас сегодня...
1: Приличная.
0: Очень приличная, но зацепила по самое не хочу.
1: Мы сегодня решили выяснить, друзья, какими словами и фразами вы заменяете, ну... Не совсем приличные, не совсем цензурные слова. Мы же все хотим приличными,
0: конечно,
1: быть, а эмоции иногда накапливаются. И мы используем слова, которые, ну, хорошие, давайте,
0: конечно,
1: так. А вот какие хорошие вы используете? Давайте читать, что вы нам написали.
0: Ваши завороты и повороты.
1: А, ну, Ксения, например, пишет, она использует пи-пи-пи. Опять же, всегда хочется,
0: спасибо,
1: понять вот аудио, контекст всего этого.
0: Аудио сообщение тоже можно присылать.
1: Давайте.
0: Макс, Телеграм.
1: А давайте, SMS. Давайте. Вот от нашей слушательницы аудио сообщение послушаем, что она нам рассказала.
2: Доброе утро, мои хорошие. Какая классная у вас сегодня тема. А я вот так вот выражаюсь, если что-то у меня пошло не так и не туда, и рядом кто-то из людей, либо ребенок, я говорю, веселые воробушки.
0: Веселые воробушки.
1: Воробушки.
0: Ну какая милота, ну.
1: А вот как тебе от Антона сообщение? Я одно слово пропущу, но вы поймете, что там дальше. Мишутки как у Мишут.
0: Шутки.
1: Шутки как у Мишутки.
0: Шутки как где-то у Мишутки. А где вы выбираете сами?
1: Давайте еще читать. Влад нам написал, он использует такое выражение: египетская сила в ботаническом саду.
0: Вот это нормально.
1: Как вам, да?
0: Нет, сила была, сада не было. Теперь все совпало.
1: У нас вот все египетское, а тут смотрите, от Дмитрия, у него эпическая сила Гипертрона. Что бы это ни значило.
0: Что-то на умном, на научном каком-то таком.
1: Ну, знаешь, главная эмоция выплеснута, да, вот, мне кажется, в этой ситуации. Тут, значит, еще, значит, про кочерышку, которая ядрёна кочерышка. Твою маковку, вот можно вот так вот высказаться, например. Или ёмане.
0: Мы, кажется, мы в детстве так говорили. Ёмане.
1: Как будто откуда-то оттуда, да-да-да. У Ильи целая подборка. Я не знаю большую часть из этих слов, но он, когда нужно поругаться, он говорит так. Аля франце, дипишарот, сульфаминат и дибадазол.
0: Спасибо, доктор, выписал нам рецепт.
1: Как будто бы да, как будто бы да. Дальше поехали, что «Ах ты бобр!» использует Евгений. «Ах ты бобр!» Я так к тебе буду обращаться.
0: Да теперь. Не вопрос.
1: «Ах ты бобр!»
0: Только главное потом, как в песне, не надо. «Бобр!»
1: «Бобр, бобр!»
0: «Сидим с бобром за столом!»
1: Галина пишет, мой муж выражается так: «Мышь серогорбатая».
0: Ну, то почему есть, бы и мало нет? Мало нам собаки сутулые, теперь еще и мышь серогорбатая.
1: Ангелина пишет, знакомая всегда говорила, когда ее кто-то бесил, она говорила, как же вы мне дороги.
0: Вот это правда, тут интонация решает, да.
1: Интонация должна тут решить все, действительно. Ну и давайте сейчас заглядываем к нам в мессенджеры.
0: Точно, что здесь? Макс, Телеграм.
1: Ох, сколько тут сообщений.
0: 983, 510, 107 и даже СМС.
1: Мачная.
0: Это тоже оттуда, да?
1: А чувствуешь, да, я тоже сейчас, да, немножечко там ругнулась, да? Твою же за левую ногу. Ну вот, просто вот так вот.
0: Или... Там, твою же за ногу говорят еще, просто без левой.
1: Вы, кстати, друзья, заглядывайте в наши каналы. Макс-канал, Телеграм-канал. В группу ВКонтакте вы там столько нового,
0: говорю,
1: узнаете.
0: Там целая энциклопедия у нас.
1: Мне кажется, как написала наша прекрасная слушательница, говорит, я не успеваю записывать, будьте, пожалуйста, помедленнее.
0: Записывайте, фиксируйте и высказывайтесь сами. Высказывайтесь так, чтобы мы все-таки смогли прочитать ваши замены крепких слов.
1: Ну а что касается нашей темы, она продолжится до 10:00. Будем обязательно периодически к ней обращаться. Ну и к вашим поздравительным сообщениям обратимся минут через 20, поэтому если
0: так
1: отправляли... 12.
0: Хорошо. Через 12
1: минут
0: немного ждать.
1: Почитаем. Ну и еще расскажем, естественно, о дорожной обстановке. Все это в ближайшие минуты.
0: А это вообще минутки через 3-4, поэтому будьте рядом. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотесте» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Вы слушаете

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.15 в Новосибирске, друзья, не просто в городе. Давайте узнаем, где ДТП и сложности, предупредим, как объехать пути объезда, попытаемся найти. На Яндекс.Карты в эти минуты показывает 5 баллов.
2: Начинаем с левого берега и давайте начнем с основного затруднения, и это даже будет не площадь труда сегодня. Это улица Станционная, которая встала, внимание, от площади Энергетиков и до Порт-Артурской. Одна сплошная пробка, потому что там ДТП случилось на пересечении с Порт-Артурской, соответственно.
1: Это как неприятно.
2: Выехать с этого переезда тоже сложно, но, конечно, самая большая проблема – это вот та самая Станционная, которая вся стоит. Я просто всегда переживаю, как обычно, за тех, кто едет в аэропорт. Представляешь, ну человек думает, сейчас я по Станционке быстренько с моста, с Димитровского съеду и поеду. Ага. А тут ты будешь стоять.
1: Ты же сама говоришь, человек, который не то что нервничает и паникует, человек, который заблаговременно, ты за 2,5 часа вы приезжаешь.
2: Ну это я.
1: Ходишь по аэропорту. Берите пример с Юли. Но не берите пример с тех, кто создал ДТП также при выезде с площади труда в сторону левого берега. Проезд Энергетиков уже бордового цвета. И на Станционку толком не заехать. И на Станиславского тоже.
2: Ну и Станиславского, от площади Станиславского до площади труда по традиции тоже стоит. Здесь ничего не отменяли, как и улица Ватутина от Котовского до площади Труда.
1: Так, еще, что еще налево?
2: Еще ДТП сейчас на улице Титова, на пересечении с улицей Серафимовича, поэтому сейчас сложности есть для тех, кто планирует по улице Титова от площади Станиславского к Маркса ехать. Ну и про левый берег давайте еще скажем, что появилась меточка ДТП на пересечении, вернее, сломанный автомобиль на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова. Не сказать, что сильно мешает, но, знаете, сломанные автомобили... В любом
1: ничего хорошего. Препятствие на пути к цели.
2: Что касается мостов, ну, уже частично сказали, но все-таки на правый берег, что Октябрьский, что Димитровский, немного затрудняются. Ну и давайте смотреть правый берег, а тут тоже много ДТП,
1: большая,
2: я вообще не понимаю, почему.
1: Встала от разъезда Иня из-за ДТП в районе Бугринского моста.
2: Сложности также на восходе, потому что там тоже ДТП недалеко от улицы Кирова, это кто едет со стороны Октябрьского моста.
1: В сторону ГПНТБ.
2: Именно так. Еще по поводу правого берега давайте скажем, ну, теперь уже о таких стандартных моментах, где сейчас затруднения имеются.
1: Красно-Бордовая линия на Каменском шоссе и на Богдана Хмельницкого практически на всем протяжении. Кедровая стоит от Краузы до Мельницы. И на Фадеева тоже с трудом попадаем. Пробочка по Гребенщикова со стороны Тюленина.
2: Ну и невероятно огромная пробка сейчас на дамбе ГЭС, друзья, от Абгэса и до шлюза. Одна сплошная пробка, потому что там тоже недалеко от шлюза ДТП случилось, а там, сами понимаете, места разъехаться фактически нет. И поэтому сейчас, кто планирует с Абгэса переезжать в сторону Академгородка, друзья.
1: Так, ну, делаем так, выводы,
2: что-то,
1: да?
2: Что-то с этим нужно делать.
1: Там с Приморской, да, с Приморской улицы уже все стоит. Выводы делаем. Не едем сейчас в аэропорт.
2: Не едем.
1: И не едем на Абгэс, и через дамбу не перебираемся.
2: А если надо? Ну вот.
1: Но
2: какие
1: надо.
2: У тебя вот, какие у тебя решения
1: звоним
2: этой проблемы?
1: Шефу. Алло, шеф, я не лечу. Это если в аэропорт.
2: Или... А если я в отпуск лечу?
1: Ну, в отпуск можно и понервничать, все, успеете. И если едете через дому, алло, шеф, я разворачиваюсь, еду домой.
2: Вот такие сложности нормально придумали для вас. Вряд ли они решат ваши проблемы в плане передвижения. Но мы желаем терпения всем, кто сейчас стоит в пробке. Если что, пишите нам, будем вас подбадривать. Ну и подарки дарить в том числе совсем скоро.
1: Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107. Слушайте пуш и соблюдайте. Наблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8:21 в Новосибирске. Продолжим общение в шоу «Пуш» здесь на радио «Юнитон».
1: Друзья, перед тем, как мы почитаем ваши сообщения, мы должны предупредить. Сегодня магнитная буря.
0: Пожалуйста. О, я чувствую. А можно, чтобы примагнитились деньги, удача, любовь, благополучие?
1: Прям нет.
0: Пару автомобилей, 4 квартиры и здоровье у всех близких.
1: Вселенная говорит, что нет. Сегодня, правда, серьезный геомагнитный шторм, как его назвали. Прям такая вторая серьезная магнитная буря этой осени. Самочувствие, говорят, может подвести немного, но вы там держите себя, значит, в порядке.
0: Конечно.
1: Да?
0: Тем более мы знаем, мы открываем прием граждан, населения, пациентов, или как мы, сумасшедших, на линию 209-05-07.
1: У нас впереди игра «Маршрут настроен», поэтому дерзайте, если хотите забрать сертификат на заказ пиццы, пожалуйста, 209-05-07. А пока вы дозваниваетесь, мы еще парочку ваших сообщений прочитаем, поздравительных и приветистых. Степан написал: «Я еду, внимание, цитата, с вредной ведьмой».
0: Так и вы не едете, вы тогда вступили тети или на метле.
1: Ее зовут Ленуська, пожелайте ей, пожалуйста, хорошего настроения, я ее безумно люблю.
0: Елена, вам приветы.
1: Степан, вы даете, конечно. После таких слов я бы на месте Елены бы задумалась вообще получать от вас привет или нет.
0: Либо Елена должна в ответ нам написать, как она называет Степана.
1: Да тоже, чтобы, ну, ответочка, да, какая-то,
0: конечно,
1: была.
0: Конечно.
1: Ну, еще давайте, Юля написала: «Поздравьте моего сына Егора с днем рождения. 29 годиков парню,
0: взрослый,
1: да, исполнилось».
0: Мужчина.
1: Мама Юля поздравляет.
0: Егор, вам тоже, знаете, чтобы примагнитилось все в эту магнитную бурю. Здоровье, счастье, благополучие, деньги там.
1: Стол
0: все.
1: Полный, да?
0: Да.
1: Как там?
0: Новая
1: чаша.
0: Машина, открывайте. Полная чаша. Ты что, на свадьбу пришла, что ли, Егор, Юль? Какая полная чаша, мать?
1: Ну, нет, ну хорошо, чтобы была полная чаша.
0: Машину.
1: Мы знаем, куда нужно идти и где покупать, чтобы сэкономить.
0: А это сейчас расскажем. А так открываешь машину, у тебя там чемодан, в чемодане деньги.
1: Да я же тебе говорю, ну сегодня вселенная так не делает.
0: Ну тогда полная чаша, ладно. А где, почем, сейчас расскажем. Партнер шоу «Пуш», гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну вот, например, в «Маяке» можно купить отборные пельмени свинина-говядина 700 граммов за 219,90. Майонез «Махеев» 380 граммов 84,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Лютерская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
3: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ТК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
4: Радио. Юнитон.
5: Реклама.
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jkdefissalut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
10: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
11: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
12: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
16: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
18: Додо.
19: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
21: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
22: Новая квартира?
21: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
23: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
25: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
26: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской 51.

0: усадьбы Смирнова Ива. Номер 319 547 600 187 251.
1: Который час? Время для Додо пиццы.
2: Додо.
3: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
4: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8 часов и 32 минуты. Пуш с подарками для вас. Поедем кататься, Юля.
3: Сейчас будем кататься в нашей игре, но и за подарки за это, конечно, будем раздавать. На подарки сейчас претендует Маргарита, которая к нам дозвонилась.
2: Маргарита, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Маргарита, вы сейчас не в пробке на Абгэсе случайно?
4: Нет, нет.
3: Еду просто там.
2: Пока Шурникова тоже неплохо. Давайте ехать аккуратно и соблюдать правила. Мы же виртуально прокатимся сегодня от Дома ученых. Куда сейчас
3: расскажем. Сейчас расскажем, но прежде напомним о том, что если справитесь с заданием, получите сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей. Ну а заданием будет как раз отгадать минимальный маршрут из точки А в точку Б с учетом нынешней, вот прям в данную секунду, дорожной обстановки. В случае верного ответа забирайте подарки, варианты ответов, конечно же, будут.
2: Да, ищем, заводим, греем, поехали. Для начала обозначим точку Б. Точку А — это со вчерашнего нам достался Дом ученых Академгородка, а поедем мы на улицу Петухова в администрацию Кировского района.
3: Петухова 16, Петухова 16,
2: 18.
3: Насколько я понял. 18, да, 18. Mm-hmm. Так вот, как вы думаете, сколько минимально сейчас по времени займет этот маршрут? Итак, Маргарита, три варианта ответа. 38 минут, 42 минуты или 46 минут?
2: 38, 42, 46, выбирайте.
4: Так, ну я думаю, 42.
2: 42. Берем серединку.
3: Проверяем.
2: И не выигрываем,
3: она, к сожалению, да.
2: Да, к победе не приведет. Давайте освобождать телефонную линию. Ну, а вариантов-то осталось два. Кто внимательно слушал, наверняка найдет верный. 209-0507. Это радио Юнитон. Снимаем трубку телефона.
3: Ну, давайте следующий звонок принимать. Кто
2: Алло,
3: на связи?
2: Здравствуйте.
5: Алло.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
5: Наталья.
2: Наталья, ваш ответ?
5: 38.
2: 38 минут. И Наталья,
3: у цели
2: на финише.
3: Права.
2: С подарками. Да, вы выиграли. Поздравляем.
3: Вам все подарки достаются, Наталья. Оставайтесь на связи. Все подробности за рамками эфира. Ну, а мы хотим пожелать удачи всем, кто едет
2: в обратную сторону
3: через Абгэс, потому что там огромная пробка. И, говорят, еще туман такой сейчас организовался на дамбе ГЭС. Поэтому будьте аккуратны.
2: Повнимательнее.
0: Маршрут настроен.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Да, чего туман разбушевался, да, в городе?
2: Да, нам написали и на Бугринском мосту, и на Октябрьском мосту сильнейший туман. Это прям что-то удивительное. Обычно, когда солнышко вышло, все, туман такой и ушел.
1: А тут долго наоборот. Долго солнышко выходило, долго собиралось. Я полчаса сижу. Я уже в машине все дела переделал. Тряпочкой протер все панель, вот тут все протер. Она все это выходит и выходит. Да оно, это солнышко. Ну, вот оно и вышло.
2: Потому что ты солнышко ждал в 6 утра, когда ехал на работу. В 6 утра солнышко так не собирается.
1: Да, мы уже перешагнули в те самые дни, когда ночи становятся длиннее, дни короче.
2: Да, вчера же был день осеннего равноденствия.
1: В плане погоды распространения. Погодится обязательно, друзья, туман уйдет. Сегодня в городе осадков не будет. Ветер ожидается северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: По ощущениям, как будто не распогодится, потому что всего 7 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Распогодится, обещаю тебе, Юль.
2: Да? Ну, хоть раз, во сколько?
1: Хоть разок, доверься мне. Во сколько или на сколько?
2: Ну ладно, на сколько это, я так чувствую, ненадолго, а вот во сколько? Ну вот давай, максимальная температура воздуха сегодня.
1: Сегодня днем 16-18 выше 0.
2: И я просто думаю, в какое время мне нужно выйти на улицу, чтобы вот эти 18 застать?
1: В 5 часов вечера.
2: 5 вечера, да. Вот смотрите, друзья, эксперимент. Я выйду в 5 вечера
1: на улицу. Ну ладно, в 2 часа дня выходи. В час, в 2 нормально уже
2: будет. Все, договорились. В 2 часа... Ты не определился. В 2 часа дня я выхожу и жду 18 градусов.
1: А что ты угрожаешь нам, что ли?
2: Если не будет 18...
1: Бойтесь, ребята.
2: Я завтра в пятницу все скажу в эфире.
1: Юля, в 2 выходит и начинает разборочки. А Юля может...
2: У нас на районе так бывает.
1: Она такая...
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: От суеты этого четверга будем разговорами вас отвлекать, друзья. Рекордами и достижениями, может, это, знаете, поднимет нашу самооценку.

0: Я готовил тирамису.
1: Ты участвовал в кулинарном
0: шоу? Конечно.
1: Друзья, я этого человека знаю с 2007 года.
0: Кто
1: я первый раз слышу.
0: Уважаемые долгожители нашего города, если вы помните и знаете, кто такой Сева Мокин.
1: А, ну вот это шоу я
0: готовил у него.
1: Да. Да ладно, кстати,
0: и салатик,
1: Сева
0: и десерт.
1: Очень хорошо выглядит.
0: Сева вообще красавчик. Ну а что касается тирамису, я люблю больше есть, конечно, чем готовить. Но что там за достижение? Кто где установил? Давай расскажем.
1: В Италии все это дело произошло, естественно, ну потому что тирамису — это же итальянская, да, история, насколько я помню. Так вот, итальянские шефы решили организовать мировой рекорд.
0: Так.
1: Они сделали тирамису длиной, внимание, 2 километра.
0: 2 километра.
1: Километра, друзья.
0: А, все вот так.
1: Понимаете? Не 100 метров, а 2 километра. На это команда из 50 кондитеров потратила 2 тонны маскарпоне.
0: Печенюшек, да, вот этих специальных?
1: Нет, это сыр. Маскарпоне — это сыр.
0: А как печеньки
1: подожди
0: называется?
1: Да подожди, да, это савоярди? Савоярди, по-моему. Короче говоря, 19 тысяч яиц.
0: Ага.
1: 500 килограммов того самого печенья.
0: Просто я печеньки люблю замачивать кое в чем.
1: 300 литров кофе и 200 килограммов какао.
0: А что, просто в кофе замачивали? А мы с Севой замачивали не только в кофе.
1: Да я знаю, что вы туда добавляли для аромата, я поняла.
0: Ладно, кофе, хорошо.
1: 12 часов готовили это тирамису. Ну, честно говоря, я думала, что дольше. Потому 2 километра тирамису.
0: Так у них 50 человек, у них 100 рук. Они в 100 рук готовили ее.
1: Для подтверждения рекорда, конечно же, представители книги рекордов Гиннесса приезжали, измеряли длину, вес, состав десерта. Рекорд был зарегистрирован вот в апреле этого года. Раздали местным жителям, потом, естественно, туристам, всем, кто рядышком находился.
0: Почему я не был там, Юлечка? Я бы знал, я бы салат...
1: Да нет шенгенской визы.
0: Как грамотные люди приходят на банкеты. Я бы с салатником пришел, с контейнером для еды одноразово. Я бы еще и с собой собрал. Ну.
1: Ты тот самый турист из гостиниц, который вот это приходит на все включено и потом в номер уносит,
0: да, я только
1: колбаску, фруктики.
0: Юль, я только хлеба взял. Только. А это там что, 4 яблока, 8 груш и 12 кусков колбасы. Это как-то
1: нет,
0: случайно.
1: Тебя нельзя, Юль, было туда пускать. Ты бы там вышел, а ты громкоголосый, радиоведущий же. Ты вышел бы, забрал микрофон у ведущего,
0: да,
1: и сказал бы: и неправильный у вас рецепт. Почему?
0: Нет.
1: В кофе не добавили.
0: Я бы что-нибудь такое подбадрил, музыку дома организовал. Кто готовит тирамису, пусть послушает Алсу.
1: Кто готовит тирамису, тот пусть съест колбасу.
0: Ну, в принципе, неплохо получилось.
1: А мне нравится колбаса,
0: нас,
1: Юль, тирамису. Все сложилось, вот и обед.
0: Не позвали, и видимо,
1: и
0: после таких кричалок точно не позовут. Но вот такие у нас сегодня сладкие рекорды и достижения, которые наверняка поднимут вам настроение.
2: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Винитон».

0: Сань, ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
6: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
9: Ну что, устроим перерывчик?
10: А что, пицца уже здесь?
11: Да-да.
12: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все сыры.
14: Подробности в магазинах «Быстроном».
13: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
15: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
16: Где-где? В радиотехнике!
15: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
17: Ура! Карлсон, ты вернулся!
18: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
19: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.fisnsk.rf.
20: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
18: Ну, я полетел.
21: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
22: Где Додо, там и тепло.
11: Додо.
23: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
24: Мам, что сегодня на ужин?
25: Мы голодны, как тигры.
24: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
25: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
26: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.

0: и пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: FM 107.

0: в Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Друзья, это первое утреннее шоу. Вместе мы встречаем четверг. Сегодня 24 сентября. Доброе утро. Растуманилось что-то. Не распогодилось, растуманилось.
1: Нам просто столько, во-первых, прислали фотографии и видео с мостов, когда там был туман невероятный. Но сейчас вроде бы как становится все уже поприятнее.
0: Да. Резкость наводим. Едем, успеваем. Ну а вообще, предлагаем вам сегодня не стесняться в выражениях.
1: Ну, приличных.
0: Конечно.
1: Приличных выражений.
0: Только так.
1: А именно об этом мы сегодня и говорим. Какие слова или фразы вы используете, чтобы не использовать...
0: Слова покрепче.
1: Да, давайте это так назовем.
0: Вот эти самые.
1: Ну, то есть, когда ты находишься в приличном обществе, нельзя ругаться, вот, ну, а хочется. Ситуация какая-то именно такая.
0: Ну, какая ситуация? В рот коня поцеловать.
1: Это Василий нам написал, он вот так ругается, понимаете, да? Дальше давайте аудиосообщение от Сергея послушаем.
0: Да, с удовольствием.
2: Юлия, Артем, доброе утро. В зависимости от пола человека, либо овчарка махнорылая, либо пингвин махнорылый.
1: Овчарка, либо пингвин.
0: Главное, что махнорылые.
1: Очень много...
0: Переходим на личности.
1: Очень много городовых пришло к нам из Японии.
0: Японский городовой прям рулит сегодня.
1: Если бы мы сегодня составляли топ вот ваших выражений, то городовой был бы на первом месте.
0: Но там не только был городовой, там еще японские ботинки были. Причем японский.
1: Александр нам написал, у него сын работает в кафе, и они там используют такое выражение, как «вонючий штрудель».
0: Или «вонючий случай» тоже же было у нас.
1: Да-да-да. Так, дальше. Наталья написала, у меня коллега, с которой мы работали раньше. Наталья, никогда вот не ругалась, а красиво говорили. «Ёкали-малина». Ёкали-малина. Ну, вот как-то так это звучало.
0: Забавненько.
1: Еще сообщение от Екатерины. Она использует выражение «твою мать любить и уважать» и «обожать». Есть еще вариации. Мне кажется, еще и главное не обижать. Вот,
0: ну, конечно.
1: Или вот Василина написала. Она использует такие выражения, как «Етишкина матрешка» и «ешки-макарошки». А вот Нина использует выражение «твоюж растудыть».
0: А, растудыть?
1: Растудыть.
0: Растудыть твою тудыть. Вы сейчас нас на что сподвигаете? А вдруг мы где-то споткнемся?
1: И как-то не так скажем, да?
0: И вырвется что-то не то в эфир.
1: Не так, как нужно, да?
0: Да.
1: Естественно, котов ёшкиных в огромном количестве к нам прилетело. И про сердце, которое там...
0: Биться перестало.
1: Да, да, да, да, да, да. И для меня вообще сегодня открытие, мне кажется, человек... Ну, 20-30 точно написали про этого крота.
0: Который жеванный.
1: Жеванный, да. Просто это для меня открытие. Я никогда это не использовала и не слышала просто в своем окружении.
0: А сейчас прилипнет, Юлечка.
1: А сейчас вот ты понимаешь, да?
0: Заворачивай ты где-нибудь за углом.
1: Почитаем еще ваши сообщения. Час у нас есть на то, чтобы общаться с вами. Все подробности нашей темы вы можете найти в наших социальных сетях. Группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. Там в Макс-канале это что-то там происходит.
0: Там изданная энциклопедия слов и выражений.
1: Именно.
0: На заданную тему. Добавляйте еще, друзья, пишите, непременно озвучим, почитаем. Минут через 5 поиграем, подарки для вас заготовлены.
1: А еще сегодня вместе с нашим экспертом и гостем обсудим бензин,
0: его качество
1: и вот эти все евро... 3, 4, 5.
0: И 4, которые к нам приближаются. Не пропустите, будет познавательно. Генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: Ну и напоминаем, что в «Гемотесте» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек и щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Бенетон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: О, Мегаторг, Юлечка, ну я не
4: думала,
3: могу.
4: Ты будешь петь «Ой, зеленоглазое такси», нет?
3: Я буду танцевать и радоваться, но буду это делать только тогда, когда мы отдадим подарки. Это счастье. Я больше люблю дарить, чем получать. Это точно, это проверено. Поэтому подходите поближе. Споем, потанцуем, поиграем. Игра, наоборот, легче легкого задания сейчас прозвучит. Слово задом наперед. Надо его развернуть и к нам отправить.
4: Ну и за правильный ответ, кто первым справится, кто быстрее всех пришлет нам тот самый вариант, который необходим, получит сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном». И, внимание, друзья, я надеюсь, вы уже открыли Макс Телеграм, номер 8-983-510-107, номер радио «Юнитон». Именно сюда нужно будет присылать варианты ответа.
3: Точно, точно.
4: Не забывайте вместе со своей версией обязательно писать свой номер, чтобы мы могли с вами связаться.
3: Подарки представлены, настроение игривое, задание в студию.
4: Такуц. Куц.
3: Да?
4: Куц.
3: Куц.
4: Куц.
3: Куц. Куц. Куц.
4: Ну, кстати, это тоже продается в «Быстрономе». Это можно купить.
3: Куц.
4: Да, куц.
3: Разворачиваем, к нам отправляем. Да, обычно нет.
4: Можно их много, да. Ну, начнем с одной.
3: Проверяем вашу сообразительность. Через две минуты подводим итоги игры.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.16 в Новосибирске. Друзья, подводим итоги игры наоборот. Мы даем вам слово в обратном направлении, вы его разворачиваете и к нам присылаете легче легкого.
1: Но тут нужна еще скорость. Сегодня в качестве задания было слово «такуц».
0: И все это можно найти в «Быстрономе».
1: Можно.
0: Кстати, на кону сертификат на покупки на 1000 рублей в сети супермаркетов «Быстроном».
1: И правильный ответ, друзья, ну все просто. Сегодня это был «цукат».
0: «Цукат» один.
1: Они же «цукаты», если вам надо
0: они
1: много.
0: Они дружат, да, между собой.
1: Ну и первый правильный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 5963.
0: Примите наши поздравления и подарки.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Радио

0: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на средства для бритья, дезодоранты.
5: Подробности в магазинах «Быстроном».
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
7: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
10: Додо.
11: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
10: Да-да.
11: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
18: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
19: И зависти.
11: Значит, вместо обеда в «Приз».
20: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
21: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Ты где? Хотел подъехать.
23: Я на СТО фильтр.
22: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
23: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
22: Говори адрес.
23: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
22: Принято. Звоню.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
25: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: 9.27 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Полезные встречи продолжаются. Сейчас, друзья, товарищи автолюбители, кто стоит в пробке на дамбе ГЭС или где-то еще, остановитесь. Сделайте громче.
2: Кто стоит в пробке, тот уже остановился.
1: Потому что вместе с нами...
2: Вместе с нами директор по маркетингу и развитию компании «Фильтр» Семен Ганин, с которым мы обсуждаем невероятно актуальные вопросы. И вот сейчас, конечно, ну на больное будем давить.
1: Точно, точно. Семен, здравствуйте и доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро, Артем, Юля, здравствуйте.
2: Вот, Семен, любите вы, да, поговорить об актуальном, но и таком важном. Вот сегодня мы будем говорить про
1: бензин, его стандарты. Я скажу вам одно. В новостях уже появилась информация, что к нам приближается, и в соседних регионах уже есть бензин Евро-4. Но допустили же законодательно и Евро-3 производить. Давайте.
2: Да подожди, Евро-2 тоже есть.
1: Это было когда? Забыть. Но не... Знаете ли, от нас это зависит. Частенько приезжаем на заправку, спрашиваем. Но пока в Новосибирске в большей степени Евро-5 все нормально.
2: Но что делать, Семен, если заправка только таким бензином? Представим себе, да, такую ситуацию. Вы подъезжаете, на заправке только такой бензин. И вот что в этой ситуации делать?
1: И вообще,
2: паниковать и заправлять,
1: да,
2: или что вообще?
1: Разберемся. 2, 3, 4, 5. Рассказывайте, пожалуйста, вам слово.
3: Еще раз доброе утро, Юля, Артем, дорогие радиослушатели. Ну, действительно, очень много информации. Всем нам рассказывают о новых, хорошо забытых стандартах топлива Евро-2 и Евро-3. Нам, конечно, хочется сказать о том, что мы, в принципе, привыкли к хорошему и качественному бензину за последние годы. Если мы будем говорить об автомобилях, которые были выпущены, ну, в нулевые года, ну и, в принципе, об истории эксплуатации там, с нулевых по десятые годы, то, в принципе, только и использовался бензин формата по евростандартам Евро-2 и Евро-3. Собственно, что это такое? В данном топливе... Это тоже бензин, разумеется, на котором ездили автомобили. И если ваш автомобиль текущий, например, тех лет, то, в принципе, по большому счету, ему особо ничего не грозит, за исключением того, что он уже... все-таки с довольно приличным пробегом. Да, а в таком топливе много серы, в нем много смол и мало моющих присадок. И все-таки, если мы будем говорить о более современных автомобилях, которые, например, выпускались год с 2015-го, уже под стандарты топлива, разумеется, Евро-5, то им, конечно, нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное обслуживание и дополнительный уход. И я думаю, что сегодня стоит поговорить о простых, понятных советах, которые мы и СТО-фильтр можем дать нашим слушателям.
1: Но давайте разбираться. Если честно, прямо с жизни пример. У меня у друга машина японская 2012 года. Он говорит, а мне ничего не страшно. А как мне быть с китайцем новым, с полуторалитровым турбированным двигателем? Вообще, на что влияет бензин Евро-2, Евро-3?
3: Отличный вопрос.
2: Нам на все
3: новые,
2: сейчас скажет Семен, да?
3: Но новые, ну просто тут прям супер пример, да, например, атмосферный японец там 10-12 года и современный там китаец или европеец с малообъемным, малолитражным, высоконагруженным турбированным мотором. Ну, надо начать с того, что масло — главный защитник двигателя. Мы в каждой нашей передаче с вами, в принципе, говорим о том, что соблюдение регламента — и это очень важно. Немножко отступлю и хочу сказать, что СТО-фильтр — это компания, которая занимается регламентным обслуживанием автомобилей любых марок. Мы меняем масло в двигателе, любые масла, технические жидкости, диски, колодки, свечи, фильтрующие элементы. То есть мы делаем так, чтобы машина не ломалась. В Новосибирске у нас две станции на проезде энергетиков. Это СТО Димитровский мост и Гусинобродское шоссе 10. И если позвонить по телефону 304-77-77 или зайти на сайт stofilter.ru, можно найти необходимую информацию и по вашему автомобилю, контактную информацию, позвонить во время нашего эфира, после, и задать любые вопросы касаемо обслуживания. Ну так вот, масло — главный защитник двигателя. Разумеется, основной удар на себя оно и принимает, если мы используем некачественное топливо. Оно быстрее теряет свои свойства, разрушаются, деградируют присадки, Ну, и, собственно, это уже не защита двигателя получается, а более-менее такая, ну, как мягко сказать, агрессивная жижа, которая ничего хорошего для двигателя не несет. И если мы раньше призывали соблюдать регламент, например, один раз в 10 тысяч километров при замене масла двигателя для автомобилей бензиновых, атмосферных, а автомобили с турбиной мы предлагали менять масло один раз в 8 тысяч километров, в принципе, для дизельных автомобилей все то же самое, также 8 тысяч километров, то сейчас этот регламент необходимо сократить. Масло мы предлагаем менять для бензиновых машин хотя бы один раз в 7 тысяч километров.
2: Это уже такая, Семен, это уже необходимость, да?
1: Какие 7? Я уже в 5 задумался, если честно, что в 5 тысяч пора уже ехать точно масло менять.
3: Но машина турбированная, вот если мы говорим, например, про вашего товарища, у которого новый китайский автомобиль, новые гарантийные китайские автомобили, и неважно, если вы его купили в России, дилерский новый гарантийный автомобиль, или вы его привезли по параллельному импорту или самостоятельно, ваша машина новая, во-первых, ее можно обслуживать и нужно у нас на СТО фильтр, машина с гарантией не слетает, мы, собственно, такие машины и обслуживаем, это будет в 2-3 раза выгоднее. И, ну, конечно, лучше до 6 тысяч сократить. Все-таки это действительно высоконагруженные турбированные моторы. Но 7, в принципе, это такое предельное количество. Все-таки надо понимать, да, что мы, опять же, много раз говорили о том, что дело не в фактическом пробеге все-таки, а моточасах. В первую очередь нужно задумываться. Не хочу грузить формулы о том, как они высчитываются. Можно посмотреть это все прекрасно в интернете. Тип эксплуатации того, как мы машину эксплуатируем, сколько мы стоим в пробках, манеры езды, глушим, греемся и так далее, перепады температуры. Все это очень важно, поэтому, конечно, ну, 6-7 тысяч километров более-менее в текущих реалиях оптимальный пробег по замене масла в двигателе.
1: Отлично, вот, берем, смотрите, на вооружение.
2: По регламенту мы поняли, да, замена масла, сейчас приняли к сведению информацию, но что еще можно сделать? Вот, не знаю, что-то добавить в бак, не знаю.
1: Присадочку какую-нибудь, волшебную жидкость. Спасет ли это ситуацию, улучшит ли, если действительно бензином только Евро-3 можно будет заправляться?
3: Опять же, очень многие говорят об этом, о различных присадках, добавках и так далее. Тут вопрос довольно-таки большой. Скажу одну важную вещь. Вот мы говорим с вами о топливе. Нужно, и мы же помимо того, что мы в первую очередь говорим о стандартах, сама по себе, что снизились допуски к топливу в плане их производства для того, чтобы насытить рынок. И с Евро-5, более чистого топлива, мы перешли к более простым стандартам Евро-2, Евро-3, в которых, как уже говорил ранее, например, там больше серы, соответственно, при горении оно быстрее влияет на работу там масла, двигателя и так далее. А вот, например, октановое число – это совершенно другая история. И когда люди говорят о том, что они, например, добавляют там какие-то присадки, добавочки в бак, хочется все-таки ответить на вопрос, что мы в первую очередь делаем. Увеличиваем октановое число, предположим, потому что ситуация там в заправках у нас разная буквально с точки зрения наличия. Практически, ну, огромное количество автомобилей эксплуатируется на 95-м топливе там и более высоком октановом числе. И бывает такое, что действительно тебе нужно ехать, ты заезжаешь, а на заправке там, допустим, только 92-й. Это совершенно другая ситуация, об этом нужно делать совершенно другую программу. С октановым числом нужно быть еще аккуратнее. То есть понижать октановое число нужно аккуратно. Да, в принципе, так же, как и повышать. И присадки в бак нужно быть внимательным и вопрос этот отдельно изучить. Я бы хотел сказать, что вот промывка топливной системы, вот это более понятная и подходящая и необходимая в данном случае процедура. Во-первых, можно приехать к нам на любую из наших станций в Новосибирске на СТО фильтр, позвонить по телефону 304-77-77, записаться. Диагностика у нас бесплатная. Мы проверим в первую очередь состояние свечей. В данном случае свечи будут выступать, скажем так, индикатором здоровья. При необходимости свечи можно будет поменять, можно будет выполнить промывку. Топливные системы, они есть разные, коллеги предложат разные варианты. Опять же, если все с вашим автомобилем в порядке, ну, потрясающе, значит, вы осознанный автовладелец, который заботится о своей машине. Так или иначе, нужно понимать, что и у свечей тоже есть регламент, мы о нем говорили, и банальная замена свечей и халатное отношение к этому вопросу может, например, привести к выходу из строя катушку зажигания. Это уже совершенно другие деньги, вот, и другой тип ремонта.
2: Вот я вас слушаю сейчас, дорогие мужчины, и понимаю, как хорошо, что можно фильтр
1: что
2: приехать.
1: Что мы есть у вас, фильтры есть у нас СТО.
2: Да, и мне не нужно будет вот это все рассказывать про октановые вот эти значения все и так далее. Я приеду, мне все проверят, скажут вот это, вот это, вот это, все, и ты поехал счастливый, довольный. Правильно, я все же, Семен, рассказываю, да? Вот нам не нужно будет вникать вот в эти подробности.
3: Юль, все так и есть. Вне зависимости от пола и возраста, вот наша компания создана для тех, кто ценит свое время и деньги. И, как я говорил ранее, мы действительно занимаемся техническим обслуживанием любых автомобилей. У нас есть расходные материалы на все марки. Мы работаем с ведущими производителями, поэтому мы даем гарантию и на материалы, и на работы. И если у вас гарантийная машина, она с гарантией не слетит. Соответственно, если у вас уже автомобиль с пробегом, вы получите нашу фирменную гарантию. Но, в принципе, вроде как я ничего сверхъестественного не рассказываю. О том, что за машиной нужно следить, о том, что нужно масло в двигателе менять чаще, о том, что нужно обращать внимание на такие, казалось бы, важнейшие расходники, как свечи. Но мы действительно об этом думаем мало. Время летит быстро, все заняты, у всех работа, быт, семьи. Поэтому для вас, пожалуйста, stofilter.ru, телефон 304-77-77, записались, приехали на диагностику, машину проверили, и будет вам счастье, потому что, ну, казалось бы, ну что такого, ну там, заправился и поехал там, в данном вопросе, да, но, упаси Господь, там, капиталить двигатель, какие-то последствия исправлять после этого, ну, это совершенно другие деньги, время, нервы. Зачем нам это все?
2: И
3: нужно?
2: Вот, казалось бы, еще месяца три назад мы о таких моментах, ну, в смысле, не задумывались, что мы, ну, про вот эти вот стандарты Евро 2-3, мы про них знали, но не предполагали, что они могут, да, и существовать в 2026 году. А вот сейчас реалии современные таковы, что уже и об этом нужно задумываться. И спасибо, Семен, что сегодня пришли к нам в эфир, рассказали, что в этой ситуации можно сделать, как улучшить состояние автомобиля.
1: На что обратить внимание и как, знаете ли, остаться на ходу и без последствий.
2: Ну, потому что сейчас без автомобиля, ну, никуда, согласитесь.
1: Семен, спасибо за актуальные темы. Мы ждем ваших эфиров еще. Мы обязательно что-нибудь придумаем.
3: Спасибо вам. Всегда рад помочь. Звоните нам.
2: Я запомнила про октановое число. Вы обещали нам потом более подробно рассказать. А у нас в гостях был директор по маркетингу и развитию компании «Фильтр» Семен Ганин. Спасибо вам за общение.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:24 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде на этот четверг, 24 сентября. Туман уходит.
2: Солнце невероятно. Вот это уже приятненько становится, когда пусть даже и холодно, но так солнце светит в глаз. Я вчера как раз солнцезащитные очки вытащила из сумки. Думаю, ну все уже, ну уже не понадобится.
1: В любом случае радует то, что утро морозное, туман уходит. Мы набираем градусы, и днем в Новосибирске будет без осадков, и воздух прогреется до 16-18 градусов выше нуля.
2: Сейчас в Новосибирске плюс 8, я без солнцезащитных очков, зонтик с собой, дождя нет, ну все по классике.
1: Ты так, честно, колдуешь там, дожди и грозы, Мэри Поппинс, до свидания.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9.46 в Новосибирске, друзья, невыдуманные объявления появляются в нашем эфире и в наших социальных сетях в проекте «Доска настроения». Сегодня идем в магазин.
2: Ну, я бы в такой не пошла.
1: Как там? Сыромолочечка, сырочки, смотри. Радости, сладости, колбаска на витрине. Ну, что тебе не надо?
2: И объявление, на котором написано: «Не дайте обмануть себя в другом месте. Покупайте у нас». Я понимаю, какой смысл они закладывали, что в другом месте вас обманут, а у нас нет. Но звучит. Покупайте у нас. Лучше мы вас обманем, чем в другом месте.
1: Всяко бывает. Можете прокомментировать, как вы воспринимаете это объявление. Оно уже вот оно, пожалуйста, на нашей доске настроения в группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
7: Додо.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
9: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская, 14-2.
14: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 277,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм, торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
15: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
16: Ну что, устроим перерывчик?
17: А что, пицца уже здесь?
7: Да-да.

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
2: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: ФМ

0: 9.57 уже в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, Юль.
1: Ну?
0: Ну, ё-мана, давай заканчивай.
1: Да, ну, японский городовой.
0: Кстати, японский городовой и оперный театр, наверное, самые популярные сегодня словосочетания, которые прилетали к нам на вопрос, а как вы выражаете свои слова, когда крепко нельзя выражаться?
1: Ну, давайте еще вот несколько сообщений и будем завершать. Ну, а почитать все, что нам приходилось сегодня.
0: Наша будет новосибирская с оперным театром. Ну, давайте.
1: Ну, давайте, например, написал Антон, когда что-то происходит... Чего не ты так, никак не ожидаешь, да? Угу. Говорю иногда, бугринский ёж.
0: Вот смотри, тоже наше, родное, новосибирское.
1: Или, например, Василий написал, сейчас многие, кстати, поддержат, наверное, так же говорят, когда кто-то из моих друзей делает что-то неправильно, я им говорю, ну ты дурилка картонная.
0: Точно было
1: такое. Ну правильно
0: да,
1: же, да?
0: Да, есть в нашей памяти такое.
1: Или вот Арина написала, друзья часто говорят, доигрался хрен на скрипке. При чем тут скрипка? Ну... Вот
0: но
1: это ж, понимаешь,
0: мы,
1: если это создано...
0: Тоже, Юль, доигрались и договорились уже с тобой.
1: Так нет, это растение вообще-то такое.
0: Я понял.
1: Ну, ты же понимаешь, да?
0: Да, да.
1: Ну.
0: Я так и представил, в огороде на грядке стоит он и на скрипке играет.
1: Вот, да. Или, например, вот когда Арина написала, твою ж мышь, вот... Так тоже можно
0: заметь,
1: выразиться.
0: Очень много представителей животного мира, да, в заменах.
1: Даже
0: то еж,
1: больше, чем нужно.
0: То мышь.
1: Да. В общем, друзья, заходите, читайте, знакомьтесь. В наших социальных сетях тема продолжается. Правда, без нас.
0: Не ругайтесь.
1: Мы прилично уходим.
0: Точно, красиво. Ну а завтра в пятницу в 6.55.
1: Неприлично начнем эту пятницу.
0: Неприлично, с Шипайзера ворвемся. Ваше сознание не пропустите. А на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Можно и до свадьбы. Букетси.
4: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное.
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее.
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чистящие и моющие средства.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
18: Акция действует до 31 октября.
17: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
19: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
20: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
21: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
20: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
21: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
22: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
6: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОГВ. Подробности на сайте www.kpdgastroy.com.
2: Радио.
3: Реклама. Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
4: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
4: Ага.
3: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
4: Ага.
3: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
5: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
6: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
9: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Наташа, это ты! Шикарно!

0: Шикарный костюм! В призе купила!
1: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
2: И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Большая фольклорная вечеринка в стиле рок и хип-хоп с диджеем и ансамблем «Маркеловы голоса». В Международный день музыки. 1 октября. 22.00. Новосибирская филармония. Категория 16+.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347 11 11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья! В эфирной студии радио «Юнитон» Дарья Макарова. Расскажу, как один силач с острова Аруба удержал два газующих автомобиля и установил мировой рекорд. Две машины пытались разъехаться в разные стороны, а экстремал Эгмонт Молина успешно тянул их на себя в течение 13 секунд. За это достижение атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса. Водители синхронно давили на газ, стараясь тронуться с места в противоположных направлениях, а силач держал оба автомобиля за ремни, упираясь ногами в специально выбранное дорожное покрытие с грубой шероховатой поверхностью. Это именно оно давало максимальное сцепление с землей. Спортсмен готовился к трюку 7 лет. Он шаг за шагом наращивал нагрузку. Сначала учился удерживать мотоциклы, и только потом перешел к настоящим легковым автомобилям. По профессии наш герой – тренер по тайскому боксу, а его хобби – установление рекордов Гиннесса. На счету у атлета уже 13 титулов. Так спортсмен хочет оставить наследие для будущих поколений молодых островитян.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Юнитон.
1: Реклама. Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО СЗ «Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Уф! Я как марафон пробежала.
3: Ты спортсменка?
2: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
3: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
1: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
4: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
5: Колбасы пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
6: Марский продукт для людей с широкой душой.
7: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoto-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская 14-2.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на порошки, средства для стирки.
10: Подробности в магазинах «Быстроном».
9: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Подарил и порядок. Букет СИП.
12: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236 12 22. Создаем будущее нажатием клавиш.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри. ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
7: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
8: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
9: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт

0: stofilter.ru 304-47. Сайт stofilter.ru.
1: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Квартиры в жилом комплексе.
7: Такой джакузи.
8: Дочка, просто мост.
9: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Более 120 тысяч детей отдохнули минувшим летом в оздоровительных лагерях Новосибирской области. На территории региона работало свыше 1000 таких учреждений, все объекты соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Итоги подвели в местном управлении Роспотребнадзора. Подчеркивается, что летние каникулы 2026 года санврачи признали успешными. В Новосибирске четверть домов построены только за последние 25 лет. Такой информацией поделились аналитики ЦИАНа. Цифра немного выше, чем в среднем по России, причем исследование велось лишь по городам-миллионникам. Рекордсменом по доле новых домов признан Краснодар, их там 56%. Последнюю строчку занимает Нижний Новгород с 12%. Россиянам стали чаще предлагать работать сверхурочно. По итогам первых 8 месяцев года таких вакансий насчитали на 21% больше. Данные представил сервис HeadHunter. Чаще всего о переработках пишут работодатели из сферы торговли, за ними идет тяжелое машиностроение, производство электроники и строительство. В России обнаружили новый гибрид медведя, который заметили на острове Кунашир. Как пишут «Известия», он образовался в результате скрещивания белого и бурого медведя. Специалисты отмечают, что больших внутривидовых различий между ними нет. Ожидается, что в результате потепления ареалы хищников будут пересекаться все чаще, и уже через полвека такие гибриды могут стать массовыми. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов «Брунелло Кучинелли», «Селин», «Александр Маккуин», «Боттега Венета» и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Приятно и на работе. Букет СИП.
4: Который час? Время для Додо пиццы!
5: Додо!
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу. 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
2: Додо.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
10: Где-где?
11: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
13: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
14: Все это по единой цене! 2400 рублей с человека! Полный безлимит по средам с 17:00! «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
15: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
16: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Какие планы на выходные?
19: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
5: Додо.
8: Баба Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик КПД «КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.бетон.рф. Подробности на сайте www.кпдгазстрой.ру.
2: Радио «Юнитон».
3: Реклама.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
7: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
8: Додо.

Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
3: Где Додо, там и тепло.
4: Додо.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на наборы конфет.
9: Подробности в магазинах «Быстроном».
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ну что, устроим перерывчик?
10: А что, пицца уже здесь?
4: Да-да.
11: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Клещи не прекращают охотиться на новосибирцев, несмотря на осеннюю погоду. За последние 7 дней местное управление Роспотребнадзора зафиксировало 240 укусов. Недели ранее пострадавших было 175. Специалисты напоминают, что сезон активности членистоногих закончится только с наступлением устойчивых холодов. Новые штаммы гриппа появятся в ближайшем эпидемическом сезоне. ТАСС напоминает, что в России уже выпущены и используются вакцины против них. Врачи призывают граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболеть гриппом уменьшится. Голосовой трафик в российских мобильных сетях взлетел после стабильного снижения в течение нескольких лет. В первом полугодии его объем увеличился на 25-30%. Как пишут «Известия», это связано с блокировками мессенджеров и периодическими отключениями мобильного интернета. На этом фоне за тот же период трафик домашнего интернета вырос примерно на 20%, а мобильного впервые снизился на 10-12%. Ставки по рыночной ипотеке до конца года могут снизиться до 15-16%. Такое мнение высказали в Госдуме, пишет издание «Газета». При этом эксперты не дают однозначного совета покупать квартиру в ближайшие месяцы или ждать снижения ставок еще год. За это время способны измениться не только условия по ипотеке, но и стоимость самого жилья, аренда, доходы семьи и доходность сбережений. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зайцевская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
1: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чипсы.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
6: Ну что, устроим перерывчик?
7: А что, пицца уже здесь?
8: Да-да.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
10: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
11: Какие планы на выходные?
12: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
13: Где-где?
14: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
15: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – «Майков». Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myco-nsk.rf.
16: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
0: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
18: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
19: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
2: Когда нет вдохновения, может помочь Додо пицца.
3: Додо.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио

0: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Фастар – ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар – ваш путь к успеху.
2: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская 14-2.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
9: Додо.
10: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
11: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
12: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-гвардейцев 47.
17: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако»...

0: грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик Монако на Советской, 51.
1: Ну что, устроим перерывчик?
2: А что, пицца уже здесь?
3: Да-да.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Если кошку гложет бложки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
10: Мам! А мам? Мам!
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Современные отделения экстренной помощи собираются построить в структуре Новосибирской горбольницы номер 1. Старт работ намечен на 2028 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Пока специалисты изучают геодезию участка, определяют точки подключения к сетям и планируют перенос коммуникаций. Своевременная подготовка площадки позволит приступить к возведению сразу после получения федерального финансирования. Пик заболеваемости гриппом в России может случиться в последней декаде декабря и продлиться до середины января. Такое предположение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в ведомстве напомнили о важности прививки для некоторых россиян. Пройти вакцинацию от гриппа рекомендовали в первую очередь детям и пожилым людям. Одобряемость потребительских кредитов в сентябре выросла до 15% против 6 годом ранее. Это отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Летних значений показатель пока не достиг. В июле он составлял 20%, в августе – 16%. По данным сервиса, рост одобряемости может быть связан с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке. В России в течение осени будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на сей раз не предусмотрено. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья! В эфирной студии радио «Юнитон» Дарья Макарова. Расскажу, как один силач с острова Аруба удержал два газующих автомобиля и установил мировой рекорд. Две машины пытались разъехаться в разные стороны, а экстремал Эгмонт Молина успешно тянул их на себя в течение 13 секунд. За это достижение атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса. Водители синхронно давили на газ, стараясь тронуться с места в противоположных направлениях, а силач держал оба автомобиля за ремни, упираясь ногами в специально выбранное дорожное покрытие с грубой шероховатой поверхностью. Это именно оно давало максимальное сцепление с землей. Спортсмен готовился к трюку 7 лет. Он шаг за шагом наращивал нагрузку. Сначала учился удерживать мотоциклы, и только потом перешел к настоящим легковым автомобилям. По профессии наш герой – тренер по тайскому боксу, а его хобби – установление рекордов Гиннесса. На счету у атлета уже 13 титулов. Так спортсмен хочет оставить наследие для будущих поколений молодых островитян.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Юнитоль.
1: Реклама. Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Который час? Время для «Додо пиццы».
5: «Додо».
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Какие планы на выходные?
18: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
5: Додо.
19: Баба Яга, а сколько тебе лет?
20: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
19: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
20: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
21: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки.
24: Акция действует до 31 октября.
23: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
25: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
26: Это не просто пицца, это Додо. Додо пицца.
5: Додо.
0: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10. Днем 11-13 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: Здорово и в ресторане. Букет СИП.
9: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
13: «Додо».
14: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалу. «Санитас» в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Ейский Тим. Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
13: Да-да.
17: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
18: Суши, пицца, бузы, воки и вьетнамский супчик фо. Чебуреки, чай, хот-доги, здесь всегда полно всего. Прямо на центральном рынке посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
19: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
22: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков.

0: Подробности на bezdtp.rf.
1: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
2: Додо.
3: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске опубликованы график и интерактивная карта подключения теплоснабжения. Найти их можно на официальном сайте СГК. Напомню, отопительный сезон в городе официально стартовал накануне. Детсады, школы и больницы должны согреть не позднее 27 сентября. Подача тепла в жилые дома пройдет в 4 приема с 28 сентября по 16 октября. Затем отопление получат промышленные, общественные здания и остальные объекты. Мошенники вооружились новой схемой обмана с обещанием компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками социального фонда или налоговой службы и предлагают оформить выплату. Для этого аферисты просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле они пытаются получить доступ к личным аккаунтам. В МВД напоминают, что ни соцфонд, ни налоговая такие компенсации не выплачивают. Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Такой законопроект разработан Росфинмониторингом. При подтверждении сходства операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Если после этого не окажется причин продлить ограничение, доступ к деньгам вернут. Продажи зарубежных круизов для россиян выросли на 20% по сравнению с прошлой осенью, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом выбор туров по Средиземноморью шире, чем на большинстве других маршрутов. В организации подчеркнули, что одним из главных круизных направлений осенне-зимнего сезона в этом году может стать Азия. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио «Юнитон». Новости.

0: заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЗ». Измерения брали. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
6: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
5: или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14-2.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты так быстро подружился с преподавателем?
9: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
10: «Додо».
11: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
12: Можно и до свадьбы. Букет-си.

0: декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ты где? Хотел подъехать.
2: Я на СТО фильтр.
1: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
2: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
1: Говори адрес.
2: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
1: Принято. Звоню.
3: Баба Яга, а сколько тебе лет?
4: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310.
1: Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.

0: Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок Бимакс, колор автомат, 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы Принглс, 110 грамм, 169,90. Держим курс на маяк. Федосеева 8.
1: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
2: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
3: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
4: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Thank you.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске снова попытаются продать недостроенный торговый центр «Подсолнух» у площади Маркса. Аукцион назначен на 10 ноября. На сей раз стартовая цена составляет около 600 миллионов рублей. Изначально городские власти планировали выручить втрое большую сумму. Согласно решению арбитражного суда, после каждых неудачных торгов стоимость объекта можно снижать на 15%. Это правило было введено в августе прошлого года, напоминает НДН-Инфо. В связи с дефицитом бензина треть россиян стала отказываться от поездок на автомобиле. Как показал опрос агентства «Автостат», 11% водителей уменьшили число выездов наполовину, а 10% стали ездить совсем редко. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на АЗС не повлияла на его жизнь, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного транспорта. Рекордные 147 тысяч разрешений на работу выдали иностранцам в России за первое полугодие. При этом сотрудников из Китая, Индии и Индонезии стали приглашать в полтора раза чаще, а турок и вьетнамцев теперь зовут реже. Также власти готовят новые правила контроля за миграцией. До декабря МВД предложит внедрить обязательную электронную регистрацию иностранцев через госуслуги и отказаться от бумажных миграционных карт. В России обнаружили новый гибрид медведя, который заметили на острове Кунашир. Как пишут «Известия», он образовался в результате скрещивания белого и бурого медведя. Специалисты отмечают, что больших внутривидовых различий между ними нет. Ожидается, что в результате потепления ареалы хищников будут пересекаться все чаще, и уже через полвека такие гибриды могут стать массовыми. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Джонсон, ты вернулся!
1: Спокойствие и только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь», они же чемпионы мира по всяким акциям! Сейчас там акция на штучные роллы! Покупаешь один, второй в подарок! Я съел 10 тысяч вкусных роллов!
2: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38 imbir-nsk.rf
3: ИП Петрунин АА, УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
1: Ну, я полетел!
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
13: Подарил и порядок. Букет СИП.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на виноград.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
18: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
19: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
20: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
21: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама. Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Детское зрение под контролем. В

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
6: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов
1: они благодарят реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Наша служба информации продолжает свою работу. В студии радио «Юнитон» Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. В Новосибирской области официально прекратили существование сразу 5 заброшенных населенных пунктов. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания. 3 поселка и 2 прижелезнодорожных поселения числились Зачановским, Чулымским и Сдвинским районами. На всех территориях уже по несколько лет никто не живет, а инфраструктура полностью утрачена. Российские банки вновь начали повышать ставки по коротким вкладам, и сейчас этот вид депозитов называют самым выгодным. Как сообщает агентство Prime, в первой декаде сентября средняя доходность по такого рода банковским продуктам превысила 13%. Это сопоставимо с нынешним уровнем ключевой ставки, который составляет 14% годовых. 5 предметов по обновленным программам начнут изучать российские старшеклассники с сентября следующего года. Минпросвещение уточнили, что речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Сообщается, что содержание этих предметов приведено в соответствии с достижениями науки и техники, а также усилена практическая составляющая. Нейросети научились жульничать. К такому выводу пришли эксперты Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании. Анализ поведения нейромоделей показал, что они в какой-то момент выходят за рамки заданий или нарушают установленные правила. Таким образом, искусственный интеллект пытается быстро решать задачи в обход предусмотренных способов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов выше 0. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 17 часов и 6 минут. Тем временем в столице Сибири, а это значит, что на свою эфирную смену заступаю я, Дмитрий Сергеев. Всем большой привет. Новосибирск, давно не слышались, да. Действительно, сейчас сидел даже и думал, сколько, ну, недели две, наверное, в эфир не выходил, и оно поднакопилось. Есть что рассказать мне. Ну, начну, наверное, пожалуй, с того, что сегодня отмечают Всемирный день моря. Вот так вот. Просто знаете, те, кто сейчас на море, вам большой привет, но они, скорее всего, нас не слышат. Мы за них радуемся, но не от всей души. А все те, кто на рабочем месте сейчас трудятся усердно в компании радио нашего города, конечно же, всем большой рабочий привет. Сегодня ближайшие 3 часа проведу с вами на волне 107 FM. Запланировано и поиграть нам сегодня, и новости какие-нибудь интересные понахожу, потому что тут действительно накопилось за 2 недели-то. Ну и буду, в принципе, отвечать за ваш музыкальный плейлист до 20.00. План такой, давайте его придерживаться. Всем еще раз большой привет.

Не знаю, как вы, а я частенько задаюсь вопросом, а что такого интересного вообще приготовить можно дома? И фантазия у меня не безгранична, но вот нашел на просторах интернета очень интересный рецепт. Записывайте. Пирожки со сникерсом. Это что-то на зумерском. Это новый хит, между прочим, среди россиян. Приготовить их можно всего лишь за несколько минут. Все просто. Шоколадный батончик мы заворачиваем в бездрожжевое слоеное тесто, а затем запекаем в духовке, ну или для людей богатых, в аэрогриле. Попробовавшись, отмечают, что получается очень вкусно, говорят, сохранять рецепт, говорят, что будут его с поколения в поколение передавать. Не знаю, я не пробовал, но мне кажется, я вот человек как миллениал, да, все, где есть сникерс, уже автоматически становится очень вкусным.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
4: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
6: Где-где?
7: В радиотехнике!
5: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: «Додо».

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
7: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
8: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
10: Фастар – ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар – ваш путь к успеху.
11: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Большевистская 14-2.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
14: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
18: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет дождь. Да. Так что сегодня надо успеть погулять. Ветер северный 2,7, днем будут порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».
3: В «Реакторе» ремонт для «Киа».

0: Да, вот не знаю, как оно бывает. Что-то модно, что-то выходит из моды, а что-то вечно. Работа I Believe сейчас в эфире радио нашего города, а я тут нашел опять новость, которую мы заслужили. Значит, мастера по лепке пельменей в Москве зарабатывают, вы только подумайте, сколько? 180 тысяч рублей в месяц. В задачи у них входит все, работа как бы нелегкая. Там нужно и готовить, и фарш, и лепить, и варить сами пельмени, и следить за качеством. Как это интересно, есть их, что ли, постоянно? Непонятно, не написано. График 2-2, по 12 часов можно брать дополнительные смены. Из бонусов пишут бесплатное питание, обучение, карьерный рост и жилье на первые 2 месяца. Слушайте, ну звучит неплохо, да? Человек, который 4 года учится на юриста, сейчас, возможно, подумает и скажет, может быть, мне лучше пельмени лепить? Не знаю, где минусы. По-моему, вкусно и полезно вообще. Пельмени в Адлав. Пельмени всем нам нужны.
1: Радио.
0: А это же еще и тимбилдинг хороший. Вспомните, все на кухне собираются и лепят пельмени, правильно?

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «Гост» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
3: Какой прекрасный вид сверху!
4: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
5: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж.

0: Санитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
3: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
1: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
4: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все сыры.
8: Подробности в магазинах «Быстроном».
7: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
9: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
10: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
12: Додо. Мам, а мам? Мам.
13: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
14: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

это One Republic в ваших приемниках. Именно этим треком решил я финалить час. Ну и встречать уже час следующий. Как-никак новости прямо по курсу. В Новосибирске 6 вечера.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: А по традиции, если в начале часа пришел Павел Николаев, значит, будут новости. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Современное отделение экстренной помощи собираются построить в структуре Новосибирской горбольницы номер 1. Старт работ намечен на 2028 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Пока же специалисты изучают геодезию участка, определяют точки подключения к сетям и планируют перенос коммуникаций. Своевременная подготовка площадки позволит приступить к возведению сразу после получения федерального финансирования. Первую в России башню невесомости возведут в Новосибирске. Объект станет частью нового федерального исследовательского центра энергетики и механики «Суран». Башня представляет собой сооружение со специальной капсулой, которую сбрасывает с высоты около 200 метров. За несколько секунд падения в ней возникает состояние, близкое к невесомости. Проведение таких экспериментов обходится значительно дешевле, чем параболические полеты на самолетах или работа в космосе. Мошенники вооружились новой схемой обмана с обещанием компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками социального фонда или налоговой службы и предлагают оформить выплату. Для этого аферисты просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле они пытаются получить доступ к личным аккаунтам. В МВД напоминают, что ни соцфонд, ни налоговая такие компенсации не выплачивают. В России обнаружили новый гибрид медведя, которого заметили на острове Кунашир. Как пишут «Известия», он образовался в результате скрещивания белого и бурого медведя. Специалисты отмечают, что больших внутривидовых различий между ними нет. Ожидается, что в результате потепления ареалы хищников будут пересекаться все чаще, и уже через полвека такие гибриды могут стать массовыми. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8,10, днем 11-13 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 18 часов и 5 минут в столице Сибири. Открываем вновь новый музыкальный. И знаете, вот сейчас где-то, наверное, радуются те люди, которые летом, когда было, по моему мнению, потрясающе, плюс 30, они говорили: ох, жарко-то как, да? Они, наверное, сейчас очень сильно радуются, потому что смотрю на термометр, плюс 14 и 9 десятых, как говорится. Ну, прохладно, честно сказать. И я уже соскучился по поводу тепла и вот этой всей летней истории. Но как будто бы дальше лето только за деньги, и я это прекрасно понимаю. Ну а тех, кому летом было дискомфортно, поздравляю, наконец-то ваше любимое время года. Мое же любимое время года наступит только через год, да, но в этом часе есть чем порадовать вас, дорогие слушатели, а именно игра «Уроки музыки» буквально через 3 минуты начнется, и люди знающие понимают, что вот как только закончу, да, через минутку можно уже пытаться дозваниваться к нам в эфир. Номер, напомню, 209-05-07, на всякий еще раз, 209-05-07, и кто-то же из вас уже звонок. Что же, вы подождите, я еще не могу, я еще работаю. Как только закончу, сразу же возьму. Да, ну и, собственно, сражаться мы сегодня будем опять за 2 билета в центре развлечения «Поло и Квантум». Кому-кому, только одному. Звоните, скоро начнем, скоро поиграем.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну вот не знаю, как вы, а я обожаю всегда игры на радио. Я даже, когда на радио не работал, всегда старался дозвониться. Вот, ну просто хотелось мне что-то на халявушку мою любимую, да, получить. Ну, на самом деле, не просто так, надо было постараться. И я даже вам больше скажу, у меня вот незакрытый гештальт. Я звоню постоянно на одну радиостанцию, не буду их рекламировать, они мне не платят за это, к сожалению. Не могу дозвониться, уже даже мне не важно зачем. Просто вот хочется сказать им: алло, здравствуйте, я дозвонился, да. И сегодня в игре «Урок музыки» у нас... тоже есть человек, который до нас дозвонился. Так и давайте скорее с ним уже знакомиться. Не знаю, кто же там, кто же там. Алло, здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, как вас зовут?
3: Альбина.
2: Альбина, очень приятно. Вы часто дозваниваетесь вообще, кстати, на радио?
3: Ну, бывает, но не так часто, конечно.
2: Не так часто, как хотелось бы, да?
3: Как хотелось бы, да.
2: Да. Альбина, ну смотрите, а как у вас с музыкой вообще в целом?
3: Ну, я думаю, неплохо.
2: Неплохо,
3: сейчас
2: а мы сейчас проверим, да. Дело в том, что в рамках игры «Урок музыки», во-первых, мы сражаемся сегодня с вами за два билета в Центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Это во-первых. Ну, а во-вторых, у меня для вас есть факт из мира музыки. Вам нужно будет просто ответить, правда это или ложь, если угадываете билеты ваши. Вы готовы?
3: Ой, ну давайте.
2: А давайте. Певец Мот, знаете такого, Матвей Мельников?
3: Да.
2: Супер. Факт будет про него. А звучит он так. С 10 лет Мот занимался в танцевальной студии «Тодес» в Краснодаре. Это правда или нет?
3: Так, ну это певец.
2: Это певец, да. Занимался ли он в танцевальной студии «Тодес» в Краснодаре? Да или нет?
3: Ой, ну давайте.
2: И ваш ответ
3: да.
2: «давайте да», говорите вы. Вы, наверное, вспоминали, да как он на сцене вообще, пластичный или нет? А я вам
3: так
2: скажу,
3: вот не знаю.
2: Достаточно пластичный, да. И вы говорите «да».
3: Да, ну тогда занимался.
2: И это абсолютно верно.
3: Ура!
2: Конечно, да. Ну, Мот, не знаю, по нему сразу видно, что есть у него танцевальная какая-то база. Он действительно там танцевал до 14 лет, что, как мы понимаем, и сформировало его пластику, любовь к хореографии на концертах. Супер! Хотелось
3: круто,
2: бы еще вам,
3: спасибо.
2: Конечно, дополнительно подарить билеты на Мота, но нет такой возможности, да. Дарю два билета в Центр развлечения «Аполло» и «Квантум». И поздравляю, за эфиром расскажем, как их получить.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: «Автомотив» – сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии, 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив» – аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
5: Новая квартира?
4: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
6: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
14: «Додо».
15: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Привет! Как настроение?
17: Безумное!
16: Как аппетит?
17: Еще безумнее!
16: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
18: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
19: Где-где? В радиотехнике!
18: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
20: Колбасы пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
21: Марский продукт. Для людей с широкой душой.
22: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
23: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
24: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
25: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
26: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
25: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
26: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
2: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
27: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
28: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицце». Это значит, надо пробовать.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Как говорилось в том самом меме, вот вам и хихихаха, девочки. Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября, прямо сейчас в эфире радио нашего города. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Let's do that song for Pete.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

А в эфире новости, которых мы заслужили. В Новосибирске 18 часов и 46 минут. И бургерных все больше и больше. Представляете, только за этот год количество заведений таких выросло почти на 9% в нашем городе. Еще больше таких точек стало в Уфе. Там вообще плюс 10. Это у нас данные 2 ГИС. Для сравнения, в Москве количество бургерных уменьшилось, наоборот, почти на 3%. В Красноярске на 1, в Омске на 2. Что, новосибирцы, любим мы бургеры, да? Хотя, не скажу, что еда-то полезная, хотя как будто бы, если попросить сделать сбалансированно, то чем не ПП?

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю.

0: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
1: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
12: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
16: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
17: Легендарно!
11: «Додо».
18: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
19: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

0: Pietsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды.
5: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Работа «Улетели навсегда» в исполнении Никиты и Димы Билана. Причем, знаете, интересно, да, вроде бы Дима Билан-то поизвестнее будет Никиты. Но Никита просто Никита, даже без фамилии. А вот Дима-то Билан. Не знаю, что мы с этим будем делать. Одно знаю, что музыкальный заканчивается, подходит к концу, а в начале следующего, сразу же, не отходя от касс, как говорится, Павел Николаев и новости. Но для начала сверим часы и вперед. В Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Клещи не прекращают охотиться на новосибирцев, несмотря на осеннюю погоду. За последние 7 дней местное управление Роспотребнадзора зафиксировало 240 укусов. Недели ранее пострадавших было 175. Специалисты напоминают, что сезон активности членистоногих закончится только с наступлением устойчивых холодов. В Новосибирске опубликованы график и интерактивная карта подключения теплоснабжения. Найти их можно на официальном сайте СГК. Напомню, отопительный сезон в городе официально стартовал вчера. Детсады, школы и больницы должны согреться не позднее 27 сентября. Подача тепла в жилые дома пройдет в 4 этапа с 28 сентября по 16 октября. Затем отопление получат промышленные, общественные здания и остальные объекты. В Новосибирской области официально прекратили существование сразу 5 заброшенных населенных пунктов. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания. 3 поселка и 2 прижелезнодорожных поселения числились за Чановским, Чулымским и Сдвинским районами. На всех территориях уже по нескольку лет никто не живет, а инфраструктура полностью утрачена. В Новосибирске снова попытаются продать недостроенный торговый центр «Подсолнух» у площади Маркса. Аукцион назначен на 10 ноября. На сей раз стартовая цена составляет около 600 миллионов рублей. Изначально городские власти планировали выручить втрое большую сумму. Согласно решению арбитражного суда, после каждых неудачных торгов стоимость объекта можно снижать на 15%. Это правило было введено в августе прошлого года, напоминает НДН-Инфо. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8,10, днем 11-13 градусов выше 0. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: Да, друзья, сегодня, кстати, 24 число уже, не понимаю, когда это происходит, но вот опять. И сегодня отмечается день незапланированных безумств. Да, самое время выпускать немного на волю свое все сумасшествие, которое накопилось за неделю. А вот из безумного, значит, нашел новость интересную, не знаю, видели, нет, рассказываю. Значит, в субботу, 19 сентября в Новосибирске была фейковая свадьба, да. По-моему, первый раз такое происходило в нашем городе. Рассказывали, что одному человеку пришло в голову, вот не ходил давно на свадьбу, да, что если организовать такую вечеринку, на которую придут другие люди, каждый будет исполнять свою роль, и вот в итоге свадьбы нет, но свадьба как бы есть. Вот до чего доходят люди, которых не приглашают на свадьбы. Ребята, ну что, ну надо как-то с этим заняться, а то так мы уйдем вообще в мир фейковых свадеб, и вот непонятно, реально люди женятся, или все это история какая-то непонятная. Ну, не знаю, вроде весело было, пишут, понравилось, может быть, войдет в тренд эта история, да, я бы, кстати, честно сказать, вот так думаю, если бы свободен, да, за какой-то входной билет, лет, ну, сходил бы на свадьбу. Я вообще в целом хочу сходить на свадьбу гостем, редко у меня такое получается, поэтому, если что, Дмитрий Сергеев, радио Юнитон, зовите. Приглашайте на свадьбу, подарю вам сертификат куда-нибудь. Ну, а в этом часе расскажу еще какие-нибудь интересные новости из мира интернетов. Ну, пожалуй, про погоду еще расскажу, музыку послушаем хорошую, да и будем прощаться. Вот такой вот план, давайте его придерживаться.
0: FM 107.

0: 19 часов и 13 минут, столица Сибири. Самое время, как мне кажется, поехать домой. А вы как считаете? Да, если кто-то собирается, сервис Яндекс.Карт передает 5 баллов. Есть определенные трудности на дорогах города. Но, знаете, смотрю ситуацию на мостах, и она вообще очень приятная. Вот по всем 4 мостам в любую сторону можно двигаться, и хорошо все будет. Там немного на восходе, правда, есть трудности на Фабричной. Но это как всегда. Как всегда. Левый берег тоже встречает достаточно неплохо. Там ближе к Маркса желтым выделяет сервис всю эту историю, но в остальном все хорошо, все прекрасно. Перекресточек чуть-чуть подзабит. Дусь-Ковальчук здесь, значит, с Плановой. В сторону Рымска, как всегда, превосходно. Красный проспект по всей длине тоже чувствует себя, ну, примерно на 5 из 10. Движение имеется, это не может не радовать. Самая большая пробка, кстати, на Бориса Богаткова. Сейчас перекресток с Гаранина. Если мне глаза меня не обманывают, то вот там прям придется немножечко постоять. В остальном центр города подзабит, конечно. А домой пора вовсю уже ехать.
1: Радио Юнитон.
2: Радио Юнитон.
0: Главное в этот момент радио Юнитон, конечно, слушать. Тут треки хорошие. Вот Зиверт, например.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
2: Новая квартира?
1: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
3: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myko-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ООО «СЗ Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: «Додо».
12: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
16: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
15: или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская 14/2.
17: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
18: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
19: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: да, друзья, играл Ваня Дмитриенко в эфире, не стал выходить. Думаю, может быть, есть фанаты, которые сейчас слушают, поют там на всю машину, а то я выйду, что-нибудь скажу, они будут говорить, вот зачем ведущие так делают? Поэтому решил сейчас рассказать вам о том, что Ваня Дмитриенко-то, кстати, концерт собирал тут, я надеюсь, все это помнят. Огромнейший стадион парень собрал в свои-то годы. Ну и неизвестно, конечно, что будет дальше, но я Ване желаю только творческих побед, а нам желаю, наверное, прерваться на рекламу, потому что нам бы как бы тоже денежку-то зарабатывать.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на средства для бритья, дезодоранты. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
6: «Дотстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбирайте классический «Дотстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Ммм, легендарно!
7: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
8: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
9: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
12: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
13: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
14: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром школа или

0: проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: Додо.
3: Ты где? Хотел подъехать.
4: Я на СТО фильтр.
3: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
4: На СТО фильтр приезжай. Обслуживает любые марки. Быстро заменит масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
3: Говори адрес.
4: Проезд Энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
3: Принято. Звоню.
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Значительно стало темнее в нашем городе, и решил я вот Кристины Агилеры немножечко под вечер дать ваш приемник, и я считаю, это потрясающий трек для того, чтобы зафиналить свою эфирную смену. Дмитрий Сергеев был сегодня с вами, говорю всем пока-пока, услышимся прямо по курсу, как и всегда, танцпол. Так что не переключайтесь. В Новосибирске 8.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: 97FM.
1: Реклама. Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: «Додо».
7: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
7: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
6: «Додо».
13: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
17: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8,10. Днем 11-13 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на Радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 107 FM. Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио «Юнитон».
3: Реклама.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
7: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: «Додо».
9: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
7: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
8: «Додо».
13: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: Кай пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
2: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
3: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, что сегодня на ужин?
4: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Мам! А мам?
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10. Днем 11-13 градусов тепла.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь. Ветер северный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла.

радио нашего города. Юнитон. If you don't like something,

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: These streets are far from black and white.

0: Это Пуш, это первое утреннее шоу, это пятница, здравствуйте, друзья, привет.
1: Всем доброго.
0: Мы так рады.
1: Мокрого утра.
0: Но утро мокрое, да.
1: Ну так вот получилось, дождь на улице, не забывайте зонтики, потому что он где-то идет нормально, где-то не идет.
0: Но он закончился, Юля, ну, он тебя встречал вот этим всем не пойми чем.
1: Это по традиции, вот как только я вышла, значит зонтик открыла, упала, но это отдельная история.
0: Отжалась, помылась, пришла.
1: И дождь перестал быть. Друзья, вы зовите меня, когда вам нужно отключить дождь, я выйду с зонтиком, и дождь прекратится.
0: Но если говорить...
1: Это прям примета.
0: О погоде, раз уж мы... О чем еще говорить? О дорогах и о погоде, да?
1: Ну нет, давай еще о музыке
0: поговорим.
1: На дорогах поговорим.
0: Пусто, успевайте. Погода, осень. Это я сейчас.
1: Я настаиваю на музыке.
0: Поменял на осень,
1: на музыке.
0: А музыка еще хуже.
1: Друзья, сегодня пятница. Без трэшипайзера, естественно, никак не обойтись. Поэтому вот тут уже нам полетели сообщения. Давай трэшипайзер.
0: А давайте.
1: Ну давайте.
0: Давайте знакомиться. Потрясающие люди, которые, естественно, живут где-то в сети, чего-то там вытворяют, начали петь.
1: И вот сейчас мы вот этот трэшипайзер послушаем, но от вас, друзья, естественно, мы хотим получить реакцию в наши мессенджеры Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107. Помните, что она только раз и больше никогда.
0: Да, больше никогда, потому что, ну, когда еще Анжелиша и Бадабум появятся в эфире радио Юнитон?
1: Ты знаешь, в принципе, уже имен этих персонажей достаточно, чтобы назвать песню трэшипайзером.
0: Так я назову тебе песню, ты вообще обалдеешь. Песня называется «Сю-ю-ю».
1: Сю-ю-ю.
0: Говори мне сю-ю-ю.
1: Мне кажется, в выходные кто-то тоже скажет.
0: Давайте послушаем. Радует то, что это музыкальное творение продлится всего 1 минуту и 40 секунд.
1: Ну, а вы, друзья, успевайте отреагировать на это музыкальное творение, пока звучит эта песня, если можно.
0: Анжелиша.
1: Песня, да.
0: И Бадабум. Сю-ю-ю.
2: Трэшипайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.
3: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
4: Че сказать?
3: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Достаточно сию я. Сию выключили, сию минутно. Достаточно. Проснулись, но наверняка пальчики размяли. Вы отреагировали на то, что мы вам показали. Это Трэшипайзер. Пятница, как всегда, как и положено, песня на русском языке.
1: Ну что, давайте почитаем, что вы нам писали по поводу этого великого хита.
0: Давайте.
1: Лена написала. Ну круто, в машине погромче сделал.
0: Вот, видите.
1: Иван написал. Утро и так тяжелое. Выбесили просто.
0: Это мы так
1: Иван. Это была
0: было
1: цель.
0: Задумано, да.
1: Да, это, смотрите, вот тут многие спрашивают, а зачем его такую музыку ставить? Так вот как раз, чтобы, знаете, немножко подбеситься с утра, и все, а потом с легкой душой выплеснули
0: с добрыми эмоциями,
1: пошли,
0: да. Разгрузочку такую музыкальную, психологическую вам организовали.
1: Кто-то вот, пожалуйста, подпевает, кто-то написали нам, сделайте погромче, опять же. Это что-то...
0: Ну, видишь, какие мы разные,
1: да? Что творите-то? Непонимание от Максима прилетело. Так все-таки, это что?
0: Подкат, наверное, какой-то.
1: Это же
0: про...
1: В этой песне, мне кажется, это ничего.
0: Про Рональдо или про кого там?
1: Про Рональдо, да, там упоминается.
0: Значит, это про подкат. Про футбольный подкат.
1: А
0: может, человеческий подкат? Эти подкатывают.
1: Не, ну, Криштиану я подкатила
0: бы. А потом тоже делает подкат. Главное, без нарушений правил.
1: Ну и, конечно, миллиард, мне кажется, у нас сейчас смайликов прилетело на тему выключить это чудо-юдо.
0: Да выключили уже, все. Тем более, в Новосибирске уже...
1: В Новосибирске уже 7.00.
2: FM 107. Слушай первым. Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
0: Друзья, если вы только что настроились на первое утреннее шоу, вы проспали Трэшипайзер, как вы могли.
1: Да, может быть и хорошо.
0: А может быть к лучшему. Давайте о приятном, о добром, о чем вы нам пишете.
1: Давайте почитаем ваши поздравительные сообщения. Уже прилетели, а мы-то с удовольствием их озвучим. И сегодня у нас, знаешь, такие двойные праздники, двойные сообщения.
0: Давайте, это мы любим.
1: Анжелика написала. Поздравьте с днем рождения мою однокурсницу Леночку Скорую. С днем рождения. Есть счастье, любви, исполнение желаний. И меня тоже пишет Анжелика. С днем рождения. Мне сегодня снова исполнилось много лет.
0: Анжелику поздравляем, Леночку поздравляем. Огромного счастья, радости и здоровья.
1: Как пишет Анжелика, с каждым годом цифры все нереальные какие-то становятся.
0: Это
1: я согласна,
0: ошибся.
1: Анжелика.
0: Там в паспорте перепутали год рождения.
1: Я
0: просто.
1: Тоже каждый год смотрю, думаю, да ну, обман. Лена
0: так,
1: пишет.
0: Кого еще поздравим?
1: Поздравьте, пожалуйста, меня и мою сестру-двойняшку Ирину с днем рождения.
0: Лена, Ира, поздравляем.
1: Смотрите, вот два сообщения, а уже 4 именинника. Ну, это какая-то фантастика.
0: Потрясающая пятница. Наполним ее общением, поздравлениями и подарками, и важными словами, и напоминаниями о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио.